тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержим в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Минута назидания.

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 14 сентября, и тема сегодня «Божий закон сеяния и жатвы». Место Писания, 2 послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих, где сказано: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». В обоих случаях слово «сеять» — перевод греческого слова «спейро», которое описывает сеяние или разбрасывание семян. В этом стихе дается принцип. Размер посеянного определяет, сколько соберем урожая. Если вы сеете мало, то, скорее всего, мало и пожнёте. Если сеете много, урожая будет еще больше. Это знает каждый фермер. Если он посеет всего лишь несколько семян, урожай будет маленьким. Но если он щедро засеет поле, обязательно наступит сезон сбора большого урожая. И в этом стихе апостол Павел показывает принцип. Он говорит: когда сеете скупо, слово «сеять», если вы разбрасываете семена, и вы делаете это скупо, то и урожай соберете маленький, скупой, но если сеете щедро, вас ожидает щедрый урожай. Это должно влиять на то, как мы отдаем, как жертвуем, на наше отношение к десятине и пожертвованиям. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, спасут ли нас всех таких разных одинаковые понятия. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Написано в послании к римлянам, 14 главе. Читаем дальше. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Понимаете, на первый взгляд кажется, что апостол Павел хитрит, пытаясь увильнуть от определенного, четкого и ясного ответа. И этим раз и навсегда прояснить ситуацию, положить конец всем спорам. Но оказывается, что решение конфликта не в однородности понятий двух лагерей, а в праве каждого на свои собственные убеждения перед Богом. В силу же немощи людей с разными понятиями апостол не нашел предложить ничего другого, как скрывать свободным свою свободу, чтобы никто не прельстился и не последовал тебе в чем-либо вопреки своим понятиям или же не разбился на твоей свободе во Христе. Вот так просто и одновременно сложно. Пусть эти короткие рассуждения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».
2: Если хочешь побеждать, против силы тьмы стоять и не падать никогда –

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

есть такие минуты, хоть очень больно сказать кому-то, но время уходит, и надо сказать прощай. Разлука приходит с надеждой навстречу, теплой улыбкой закончится вечер, но дружба не стынет, как в чашке забытый чай.

0: нравится нам.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечения за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майк

Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омни-кеос», стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 сентября. Наполняйтесь силой при помощи молитвы. И, находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, 22:44. Когда у Иисуса оставалось совсем немного времени до того момента, когда Он должен был взойти на крест, в Его уме и душе началась настоящая борьба. Ему, как и нам, нужна была Божья сила, чтобы исполнить волю Бога. Он молился и получил эту силу. В Библии сказано, что ангелы спустились с небес и служили ему. Никогда не бойтесь, что Бог попросит у вас чего-то невыполнимого. Если вы действительно хотите исполнить Его волю и просите Его наполнить вас силой, Он обязательно это сделает. Не тратьте понапрасну слова, убеждая Бога и окружающих в том, что эту задачу невозможно осуществить. Лучше потратьте свою энергию на то, чтобы попросить у Бога мужество, решимость и силу. Так чудесно наблюдать за тем, как Бог присоединяется к человеку в решении той или иной проблемы и помогает осуществить то, что казалось невозможным. Человеку многое не под силу осуществить в одиночку, но с Богом все возможно. Если сейчас вы находитесь в кризисной ситуации или столкнулись с какой-либо проблемой, вспомните о той борьбе, которая происходила в душе Иисуса в саду. Он испытывал такие душевные муки, что его пот превратился в кровь. Если он смог осуществить свою задачу при помощи Божьей силы, то и вы сумеете одержать победу при помощи молитв. Божье слово на сегодня. Бог никогда не поручит вам то, что вы не смогли бы осуществить с Его помощью. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, нужно ли просить прощения за каждый грех? Ведь нам уже вменена праведность Христа.
1: Спасибо за этот вопрос. Очень важный и очень практичный вопрос, который касается жизни многих и многих людей. Для ответа на него я хочу пригласить вас в первое послание Иоанна. И здесь мы видим несколько ключевых принципов, которые проясняют нам всю эту ситуацию. Но прежде всего, мы действительно спасены праведностью Иисуса Христа. Человек не может получить спасение никаким другим путем, кроме как принять совершенную, абсолютную, стопроцентную праведность, которая была дана нам на Голгофском кресте и которая вменяется каждому человеку по вере. Что значит «вменяется»? Это значит, праведность Христова, абсолютная, стопроцентная, она становится нашей. Бог засчитывает ее нам, на наш счет. Он засчитал наш грех на счет Иисуса Христа, и Христос умер за наш грех, а нам дал вот нашу незаработанную нами стопроцентную праведность. И только по этой причине мы будем спасены. Мы только по этой причине спасаемся. Других причин невозможно просто найти. Так вот, говоря об этом, нужно отметить одну очень важную деталь. Дело в том, что вот этот обмен происходит только в одном случае, только при рождении свыше. Вот почему Иисус говорит в своей беседе с Никодимом, он говорит, никто не увидит Царствие Божие, невозможно увидеть Царствие Божие, не родившись свыше. То есть происходит обмен внутри, когда происходит обмен вот, праведности, когда мы получаем вмененную праведность, внутри появляется новая природа, новый человек, только тогда это действует. А новый человек характеризуется тем, что он ненавидит грех. Он не может сосуществовать грех с грехом. Он может согрешить, живя в ветхой природе. Он может согрешать. Он сталкивается часто с ситуацией, в которой он видит свою неспособность побеждать грех. Но она его всегда гнетет. Так вот, первое послание Иоанна в 3 главе написано, во-первых, в 9 стихе, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, или точнее, не пребывает во грехе, потому что семя Божие живет в нем». Это, во-первых, первое, что мы видим здесь. Но есть еще одно утверждение, которое мы видим в этой же главе. Во 2 стихе мы читаем следующее. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, зная только, что, когда откроется, будем подобны Ему». Потому что мы увидим Его, как Он есть. «И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». То есть у каждого рожденного свыше человека есть постоянное желание освобождаться от греха. Каждый раз, когда мы обнаруживаем в себе тот или иной грех, мы стараемся освободиться от него. Почему мы стараемся освободиться? Потому что Христос, которого мы полюбили в момент рождения свыше, Он чист. Потому что Христу этот грех не свойственен. Потому что Христос в Его красоте показывает нам совершенно другой путь, совершенно другой стандарт, совершенно другую жизнь. Именно по этой причине сердце каждого рожденного свыше движимо желанием к тому, чтобы искать освобождение. Есть еще один текст, или даже группа стихов, которые мы видим в первой главе этого же послания. Здесь сказано следующее. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Здесь сказано о том, что главным условием или одним из основных условий жизни спасенного Богом человека – это хождение во свете, то есть стремление к тому, чтобы свою жизнь представлять Божьему свету, свету, который приходит из Писания, из нашего общения друг с другом, свету, который вскрывает то, кто мы есть. Более того, если человек говорит, что он не имеет греха, то есть он отказывается от такой жизни, он просто обманывает самого себя. В нем есть постоянная необходимость, чтобы просвещался его человек. И вот дальше в 9 стихе сказано, что тогда, когда мы вскрываем что-то в себе, или слово вскрывает нам, и когда мы, естественно, понимаем, что мы грешны, то мы тогда, признав свою греховность, имеем ясную гарантию, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. В этом и заключается практический путь освящения, то есть путь реального уподобления Иисусу Христу в практике нашей жизни.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Три монаха. Было три трудолюбивых монаха. Один из них избрал для себя дело примирять ссорящихся между собой людей, другой — посещать больных, третий удалился безмолвствовать в пустыню. Первый, трудясь по причине ссор между людьми, не мог излечить всех. И со скорбью, придя к посещавшему больных, нашел его также ослабевшим и не старающимся об исполнении своего обета. Согласившись, оба они пошли к пустыннику, поведали ему печаль свою и просили сказать им, что доброго сделал он в пустыне. Немного помолчав, пустынник влил воду в чашу и говорит: «Смотрите на воду». А вода была мутная, так что ничего не было видно в ней. Спустя немного времени он опять говорит: «Смотрите, теперь вода устоялась». Как только они посмотрели в воду, то увидели свои лица, как в зеркале. Тогда он сказал им: «Так бывает и с человеком, живущим среди людей. От смущения он не видит грехов своих, а когда он безмолвствует, и особенно в пустыне, тогда видны его недостатки».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Псалом 8. Какое сильное и одновременно загадочное место в Библии. И все потому, что, как мне кажется, говорится в нем о детях. У многих из нас есть дети, и мы хотим их счастья. Мы их любим. Это нормально. Дети самое дорогое для нас. Они наше будущее. Я перечитываю 8-й псалом еще и еще и удивляюсь ему. Это величайшее божественное откровение древнего царя Давида о ценности человека перед Богом. Любого человека. Мысль псалмопевца разделения не делает. Человек ценен с детства, а самое ценное для человека – стать поклонником Богу. Погружаясь в глубину веков и языческое прошлое мира, мы можем представить себе историю, в которой языческая орда идет на Божий народ, мстители грабить, со всей языческой ненавистью. И вдруг кто-то, а за ним многие, за оградой Божьего города слышат пение, детское пение. Множество детских голосов, радостно славящих Бога, с музыкой и танцами, с рукоплесканием и хороводами. Не воинственные крики ополченцев, не призывные речи полководцев, поют дети. В Доме Божьем праздник. Мне представляется, что в армии врагов воцаряется тишина, в которой каждый задумался, а где его потомство? Языческие армии древности, уходя в поход или строя крепости, приносили жертву своим кровавым богам. Нередко жертвой были дети. Дети, отданные Ваалам, Астартам, Молоху, да и кто знает еще кому, для того, чтобы эти ужасные боги помогли в войне и мести. Просто помогли. А наш Бог, влагая хвалу в уста детей, сам встает на их защиту. Я делаю вывод, что наш Бог, готовя нас к победам, вложит хвалу в уста наших детей. Он любит детское пение, а не вопль. Он, Господь Бог, человеколюбивый. И как же глубоко ошибается тот, кто, поднимая меч, надеется на ложных богов. Он заплатит своими детьми. Я задаюсь вопросом. Что изменилось с древних времен? И другой вопрос. Где мои дети? Что они поют? Ведь нам все так же нужны победы.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что в

Важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 14 сентября.
1: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Книга Притч, 24 глава, 11 стих. «Открывай уста свои за безгласного». Книга Притч, 31 глава, 8 стих. Мы живем в последние времена, когда просто необходимо возвысить голос за безгласных. Эти слова относятся к еще нерожденным детям, обреченным на аборт, искусственное прерывание беременности. Согласно статистике, данной Всемирной организацией здравоохранения, во всем мире ежегодно совершается около 50 миллионов абортов. Известно, что из 170 миллионов беременностей 75 миллионов нежелательные, из-за которых 45 миллионов заканчиваются искусственным прерыванием беременности. И в нашей стране каждый год совершается несколько тысяч абортов. Многие просто не осознают, что представляет собой это искусственное прерывание беременности. Это прерывание человеческой жизни хирургическими и химическими средствами. Сегодня в мире по воле собственных родителей погибают миллионы еще нерожденных детей. Библия много раз описывает находящийся в чреве матери плод как полноценное человеческое существо. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Зародыш мой видели очи Твои, и в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, с 13 по 16 стихи. Исходя из утверждения, что жизнь человеку дает только Бог, и эта жизнь свята, мы считаем искусственное прерывание беременности неприемлемым. Только в случае, когда беременность является угрозой для жизни матери, мать и отец имеют моральное право сделать выбор, иначе аборт рассматривается как жестокое посягательство на жизнь ребенка. Божья заповедь гласит: «Не убивай». Сегодня я предлагаю возвысить наши голоса и защитить детей. Господь нам поможет. Будьте благословенны. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

забуд найдем. Почему я вижу этот сон? Почему он мне ночами снится, ускользая из

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 75. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог. У Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей. Он страшен для царей земных. Глава 9. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется «святое». За вторую же завесу была скиния, называемая «святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший и скрижали завета, а над ним – херувимы, славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнося все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, который заповедал нам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею.
2: И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении.
3: Вы слушаете план победы.
1: Книга пророка Аввакума. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор». От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и притчи вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякую крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святой мой? Мы не умрем, ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя». Всех их таскает удою, захватывает сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Глава вторая. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами». Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. «Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им, горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его. Глава третья. Молитва Аввакума пророка для пения. Господи, услышал я слух твой и убоялся. Господи, соверши дело твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славу его наполнила земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реке воспылал Господь гнев твой? Разве на реке негодование твое? Или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные? Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев тебя, вострепетали горы, ринулись воды. Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. В гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Господь Бог наш, пусть будет наполнено наши сердца, наши души, Господь.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». Доброе сегодня утро. У нас в гостях Александр Суренович Данилян. Здравствуйте!
4: Доброе утро!
3: И поговорим мы на тему «Когда братьям вместе действительно хорошо». Александр Суренович является лидером братского служения в церкви Вифания. Вот, и мы с ним сегодня будем обсуждать эту тему. Ну, первый вопрос, конечно, который возникает. А как вообще выглядит братское служение и зачем оно нужно?
4: Ну, братское служение выглядит так. Мы собираемся вместе, как вот на домашних церквях бывает. Вкушаем пищу, отходим от дня такой, суеты этого дня. И потом мы заранее, может быть, и большей частью даже заранее, договорившись, какую тему мы поднимаем, мы рассуждаем на определенные духовные темы. И у нас в этом в смысле нет спикеров, которые бы брали на себя роль того, чтобы вот все слушают, а один спикер говорит, каждый выражает свое мнение. И это помогает нам понять, вот, ну, что человек в этом, вот в этом направлении, как он мыслит, какие у него понимания. И ну, потом, конечно, в конце, когда все, кто на эту тему будет выражать свои мысли, мы те, которые более наставлены там, или служители старше в этом служении, обобщаем, делаем выводы, резюмируем, молимся об этом, и человек уходит уже, может быть, кто-то с поправленным пониманием чего-то, на какой-то духовной истины, а кто-то утвердившись, может быть, вновь поняв, по-новому что-то осознав. Вот таким образом мы служим. Это только именно на уровне вот наших собраний. А так, совместный отдых, совместное даже какие-то мероприятия, какие-то субботники, ну, это все на своем месте. Не так часто, но они тоже есть.
3: Это очень похоже на то, как проводятся домашние церкви. У вас же там наверняка и прославление есть, правильно?
4: Конечно.
3: Вот. А чем тогда это отличается от домашних церквей?
4: Ну, во-первых, потому что там только братья. А во-вторых, потому что мы не разбираем воскресное слово. Мы просто, ну, заранее мы планируем, о чем поговорить, то, что Бог в наше сердце открывает. Ну, я говорю о старших служителях. Вот. И в этом смысле разница, в принципе, небольшая, но есть. Есть специфика просто. Там, где, допустим, собрались одни сестры, они могут как-то обсудить какие-то вопросы, переживания насущные, которые касаются только сестер, и которые при всех не расскажешь. Но также и братское общение, оно подразумевает собой, что мы можем друг другу открывать те вещи, которые при всех не скажешь, может, при сестрах не скажешь, какие-то сугубо мужские переживания, мы можем друг с другом делиться опытом того, каким образом мы поступаем в семье, именно с точки зрения брата, мужа, там, сына и так далее. Ну, вот так.
3: А какие, мне просто интересно, какие темы поднимаются на братском служении, которые нельзя поднять на домашней церкви, например?
4: Ну, допустим, взять какую-нибудь такую сферу, да, интимную, где человек может не иметь свободу в своем взгляде, там, в городе, где-то. И, ну, при всех не скажешь, что мне нужно покаяние, я вот, ну, хочу избавиться от этого. А там с братьями мы говорим на эти темы, как на душу попечение.
3: То есть, резюмируя, можно сказать, что

0: братское служение — это такой, я не знаю, не то что клуб, но место, где все вопросы, которые мы не можем задать в общем, в других местах, мы можем задать там. Ну, то есть братья могут задать свои чисто мужские вопросы.
1: Я бы так сказал, и в том числе. И в том числе, потому что те остальные вопросы, которые мы поднимаем, то, о чем я сейчас сказал, это, может, 1 из 100%. Все остальное направлено на то, чтобы брат, мужчина, христианин, он утвердился в вере, верности Господу, в понимании своего предназначения как член церкви, как христианин, а в семье своего предназначения как священник в своем доме. То есть в смысле вот таких каких-то сугубо индивидуальных особых вопросов мужских, наверное, все-таки это не так часто происходит. Но разница все равно есть.
0: А можно ли сказать, что братское служение учит мужчин, как быть мужчинами?
1: Ну, я бы так сказал, братское служение учит мужчин, христиан, быть хорошими мужчинами, христианами.
0: Ну, а разве мужчин нужно учить, как быть мужчинами? Ну, это да. Все равно, что, я не знаю, ребенка учить быть ребенком, или женщину учить быть женщиной, или оленя учить быть оленем, крокодила крокодилом. Разве человек не рождается уже?
1: Ну понятное дело, что как бы мужской пол, он рождается, как бы изначально запланировано, чтобы он был мужчиной. Но дело в том, что мужественность или особенность мужчины, в отличие от женщины, и какие-то понимания, рамки, в которых мужчина должен себя держать, будем так говорить, или двигаться к чему-то, цели определенные в христианстве, они же ведь не с рождением приходят, как некое внутреннее состояние или понимание, которым человек учится или там придерживается. Надо учиться, надо углубляться в понимании. И вообще в понимании, что такое мужчина и что такое мужественность с точки зрения Священного Писания, увидеть, что это. Ну, разве это было мужественно, когда Петр и остальные апостолы бежали от Христа, казалось бы. Но потом прошло время, и когда они стали уже рожденные свыше люди, посвященные Христу, они своей жизни отдавали, не задумываясь за Него. Как так произошло? Разве можно было трусость покрыть и так далее? Но оказывается, это было то, что Богом было предусмотрено, для того, чтобы они были сохранены, чтобы дальше понести то, чему Христос их учил. И кто-то, который может извращенно понимать мужественность, сказал бы, таких прощать никогда нельзя, они трусы. А Бог может показать, что да ты не можешь быть смелым, если я тебе этого не дам. Это только я могу дать. Как сказано в Писании во многих местах, что, говорит, и будут сердца вот у мужчин, как у трепещущие, как у женщины в родах. И кто может сказать, что нет, я преодолею? Да если Бог попустит, что ты преодолеешь? Ничего не преодолеешь. Все во всем Бог. Так что учиться надо и двигаться надо. Всегда есть во всем, куда двигаться. И в том понимании, что такое мужественность тоже.
0: Мне всегда было интересно, когда говорят, что, ну, парни, например, говорят, ты должен стать настоящим мужчиной. Вот если он не станет, то кем он останется?
1: Инфантильным ребенком может остаться.
0: Понятно. Хорошо, у вас недавно был братский выезд. Можете про него немного рассказать? Что это был за выезд, какие цели были у этого выезда? Получилось ли у вас исполнить все, что было запланировано?
1: Да, слава Богу. Господь положил на сердце Виталию Сергеевичу, и мы вот немного спонтанно спланировали этот выезд, буквально в течение 2 месяцев получилось его организовать. Не все, как хотелось, получилось именно на 100%, но это были нюансы. В общем и целом, стратегически то, что мы планировали, получилось сделать. И единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы было больше братьев, но все равно около 50 человек, с учетом тех наших братьев драгоценных, которые были из Афипской церкви, ну, получилось все провести, это богослужение, так скажем, получилось провести хорошо, и было место всему. Был и отдых, была и трапеза, был и даже отдых в баньке на берегу, прямо организованной братьями с Афипской церкви, с парилочкой такое переносное, удивительно, первый раз видел такое. Было слово, было прославление, все было на своем месте. И, кстати сказать, уже где-то около 5 вечера у меня внутри было понимание, что все, что, ну, запланировано, было сделано, и было такое чувство удовлетворения внутреннее.
0: Знаете, если посмотреть со стороны, может показаться, что вам просто нравится выезжать с мужиками шашлыки жарить на берегу речки. И братское служение, в принципе, ну, так и выглядит.
1: Да, шашлыков не было. Был, слава богу, за нашего брата Александра сон. Был очень вкусный плов, а до этого мы завтракали вместе. Но, по большому счету, душевное оно ведь тоже нужно. Но там было именно вот, я так скажу, что оно и духовное было, и даже в первую очередь духовное. У меня была ситуация, когда я был пресвитером района, когда в одной домашней церкви приняли решение вообще не вкушать пищи, зачем, это же не духовно, там чай не пить там и так далее. И неожиданно для себя самого я говорю, да это нет, это духовно, это очень духовно. И если отталкиваться от отрицательной стороны, ну, как в Священном Писании сказано, не вкушая пищи у человека завистливого. Ешь и пей, говорит он тебе, но сердце его не с тобою. То, что съел, ты изблюешь, а, говорит, свои твои добрые слова потратишь напрасно. И так, знаете, вот как-то это пришло, и я говорю, послушайте, если отрицательное имеет место, когда мы вкушаем в пищу с человеком, который отрицательно против тебя настроен, ну, в данном случае, по Писанию, завистливый, то тем более, насколько это мощно, и как это благословляет, когда ты, ну, вечеряешь там, там, я не знаю, завтракаешь, когда ты вкушаешь пищу с тем, который тебе брат по духу, который любит тебя, которого ты любишь как брата своего. Это благословение, на самом деле, большое благословение.
0: Хорошо. А как вы видите результат этого служения? То есть какой цели вы пытаетесь добиться, когда собираете все эти братские встречи на постоянной основе? В итоге?
1: Будучи уже во Христе за малым до 30 лет уже, я понял, что нам нужно научиться, это неуместно термин «играть», но, будем говорить, работать на долгую. Ну, то есть не жди быстрых результатов. Вот если говорить, как Писание говорит о нечестивых, они говорят, как трава на кровлях, которая прежде чем вырастет, уже засыхает, и даже в огонь ее не бросишь. А вот праведников Бог сравнивает с деревьями. Деревья формируются не за месяц, не за два, даже не за год. Это вопрос, ну, такой долгосрочный. И также и человек, чтобы в человеке достичь определенных целей, я имею в виду в христианине, на это нужен не месяц, не два, и поэтому те цели, которые мы достигаем, они долгосрочные, да, и кратковременные тоже, ближние, тактические тоже, но стратегические это цели, ну, далеко идущие, чтобы человек, ну, еще раз говорю, хотя мы об этом уже несколько сказали, чтобы человек стал настоящим христианином, посвященным Господу, чтобы его жизнь была продиктована не собственными какими-то хотениями, которые тем более вопреки Божьему Слову, а продиктованы были его пониманием воли Божьей на свою жизнь, в любом социуме, в семье, в обществе, на работе, тем более в церкви. Вот. И вот чтобы то, что он получает на этих служениях, назидания, молитвы, помогало ему в этом оставаться и возрастать в этом.
0: А вот мне вопрос вчера задали, когда узнали, что я буду беседовать о братском служении. Зачем лидеру, которым по Библии является мужчина, нужен другой лидер, который будет рассказывать ему, как ему правильно поступать, как ему жить и как ему устроить свою христианскую жизнь? Он же сам по себе глава, лидер и так далее. Он сам не разберется?
1: Это чтобы тот, который родился лидером, не думал, что он все знает, наверное. Но я шучу. Конечно, нам, я бы так сказал, этот термин «лидер», он в христианской жизни немножко привнесенный, что ли, из этого мира. А вот тот, который может осуществлять пасторское попечение, что ли, где-то вот делиться со собственным опытом, который может помочь человеку возрастать в любви, больше и глубже понимать Писание. Ну, это как играющий тренер, что ли, в команде. Нужен ли атлету, который поднимает вес 250 килограмм, тренер, который 150 уже не может поднять? Казалось бы, нет, но на самом деле очень да. Потому что его опыт, его понимание, его подсказки, они помогают этому человеку возрастать в спортивной форме. А со стороны швиднее, чем нежели сам себя человек оценивает. Поэтому в этом смысле очень важно, любой лидер, он имеет подотчетность. И есть тот, кому должен подчиняться, у кого учиться. Как сказано, мужу глава Христос, а жене глава муж. То есть, ну, дети, да, почитайте своих родителей. Мы подотчетны на самом деле всегда. Нету ни статуса, ни социума, ни положения, где бы я мог сказать, все, я не подотчетный, я вот достиг там вершин, меня никто не учитель. Да ребенок меня может научить каким-то вещам. Ребенок. Не то, что там уже говоря о тех людях, которые прошли впереди. Я много уроков получил даже не столько от проповеди, сколько от поступков тех людей, которые были моими пастырями, служителями нашими, которые в определенных ситуациях, как они себя вели, я, вот у меня раз, и какое-то прям как откровение. Вот это да, оказывается, вон оно, как надо поступать.
0: То есть они свое христианство вам показывали своими делами?
1: Да, да. Это очень сильно, на самом деле.
0: А как вы считаете, вот вырастает человек, да, и, казалось бы, он уже достиг такого уровня, что, ну, ладно, там, Христос, понимаем, да, Бог и так далее, но на земле как будто уже авторитетов для него не осталось. Вот когда у человека уже не остается авторитетов, которые он видит перед собой, это что значит, что он стал очень крутым лидером или что он где-то очень сильно ошибся?
1: Он где-то сильно упал. Ему надо срочно просто вылазить из этой ямы, потому что это гордость. И такого не бывает на земле без ущерба для личности человека и его христианства. Поэтому это очень опасное положение.
0: Вы упоминали, что в долгосрочной перспективе вы хотели бы, чтобы результатом вашего служения стали люди, мужчины, настоящие христиане. И вот мне сегодня хотелось бы рассмотреть это с позиции четырех ролей, которые, ну, человек, мужчина проживает. Это как христианин, как муж, как отец, как друг, а вот еще пятый есть как служитель. Вот. И если мы начнем как раз-таки с христианина, вот вы сказали настоящий христианин, так кто такой настоящий христианин и кто такой мужчина с точки зрения Библии? И как мужественность представлялась, оценивалась в Ветхом Завете и в Новом?
1: Вот если, чтобы мы сразу как бы расставили правильно, вот приоритеты, что ли, или как сказать, терминологию, которую мы употребляем в нашем разговоре, потому что зачастую непонимание среди людей, среди общения и обсуждения происходит из-за того, что не обсудили терминологию, об одних и тех же вещах могут говорить разными терминами и не понимать друг друга. Так вот, ну, хотелось бы сказать, что мы об этом уже как-то говорили на передаче, эта тема очень такая обширная. Нельзя человека ставить в определенные стационарные какие-то рамки, которые могут быть критерием оценки его духовности. Мы в школе Христа, так сказано, что он упразднил на кресте вражду плотью своей, а закон заповедей учением, учение, еще раз говорю, ну, в смысле, напоминаю, мы говорили об этом, подразумевает собою дифференцированный подход к оценке способности учащегося воспринимать то, чему он учится, и воспроизводить это в своей жизни. И поэтому, что требует с первоклассника косинусы и синусы, которые он не может даже выучить, если ты будешь с ним часами об этом говорить. И поэтому и вопросы мужественности, и вопросы отцовства, вопросы там, любые другие вопросы, и вопросы, в конечном итоге, духовные вопросы христианина как человека, они не стационарные. Это путь, это как луч, да, есть такой термин в математике луч. Есть точка начала, но нет конца. Он направлен. И вот наш луч, нашего сердца, вектор, он направлен на вот то, чтобы уподобиться Христу. Кто может сказать, что я уже достиг, и я вот точно такой, как он, при жизни?
0: Я понимаю, что да, это бесконечный путь, но мы же всегда видим перед собой цель. Это не бывает пути без цели, правильно?
1: Да, причем эти цели, они стратегически правильно выверенные, но они тактические. Ты не можешь дальше увидеть, чем нужно. Ну так, в смысле, достичь. Увидеть-то ты можешь. Все знаем, что мы должны возрастать в меру полного возраста Христова. А вот тактически, что сегодня мне нужно, это надо понимать, вот как Словом Божьим, как светильник на ноге моей. Не на всем пути, а на ноге моей. То есть степ, степ, степ, да, шаг вперед. Вот таким образом я понимаю. Ну и как бы, если говорить об этих ролях, я думаю, что многим братьям в церкви, ну пусть я выражусь не так, немногим братьям в церкви нужно научиться выражать свою мужественность в отношениях в семье не кулаком по столу и каким-то диктаторством, а явлением характера Христа в своих реакциях на то, что происходит. И если даже что-то не получается, а не получается бывает у всех, и у меня в том числе, то не надо говорить, это мой характер, вот принимайте меня таким, каким я есть. Это уже яма, это духовная яма. А тебе надо работать вместе с Иисусом над характером своим, чтобы не твой характер, а твой характер — это плоть твоя. Ну, если так можно сказать, которая выказывает себя, если в отрицательном контексте смотреть на термин «характер», а чтобы твой характер, он становился характером Христа через тебя, чтобы вот эти реакции, привычки, словосочетания, терминология, эпитеты, что ты не говорил, как ты реагируешь на поведение окружающих, тем более, когда оно тебя не устраивает, чтобы оно чем дальше, тем больше было похоже на образец, на оригинал. Вот это вот, как бы, вот эта цель.
0: А может ли мужественность в представлении общества быть токсичной?
1: Мужланство может быть токсичным, да. А мужественность не может быть. Ну, если
0: а как отличить одно от другого?
1: Ну,
0: то есть подошел. Бывает же такое, что мы ошибочно считаем признаками мужественности то, чем ими не является. Вот какие вещи могут считаться признаками мужественности, а по факту это мужланство?
1: Ой, всего я не могу там сказать, не могу сказать, что я там профессионал во всех этих терминах, но я понимаю, что грубость, неотесанность, вот, не, ну, как бы, контроль определенный, там, давление, вот, как сказано, родители, не раздражайте детей, да, мужчина может и детей, и жену раздражать своим каким-то вот таким, знаете, контролем или определенного рода давлением, какие-то вот выходки, какие-то грубые, глупые шутки там и тому подобное. То есть, ну, если, говорят, так в мире говорят, неотесанный. Вот такие вещи, они могут быть мужланством. А мужественность, она, вот для меня мужественность — это быть похожим на Христа, вот в том, как он переносил страдания, как он говорил с оппонентами. Все, его жизнь вся мужественная. Но я имею в виду, если с точки зрения, если посмотреть, как на мужчину, посмотрите, как он отвечал на грубость, как он даже с гневом, глядя на тех, которые, ну, были постоянно в противостоянии ему, но тем не менее, вот как-то не ненавидя их, оскорбя их ожесточение. Вот в этом мужественность я вижу. А дать по морде, простите за такое вот выражение, это не мужественность на самом деле.
0: А за что тогда жена должна бояться своего мужа, как сказано в Библии?
1: Не за мужланство и не за грубость, а за свой страх перед Богом прежде всего. И бояться — это не значит животный страх от того, что может прилететь откуда-нибудь что-нибудь такое, знаете, грубое или сильно болезненное, а страх именно в контексте, ну, страха Божьего, вот святого страха Божьего. В этом смысле нам нужно понимать, что в страхе есть некое мучение, а в Божьем страхе есть благодать. Просто благодать. И когда женщина почитает своего мужа, вот, она на самом деле говорит: Господь, я тебя почитаю. Я тебя почитаю. Статус, который у него, я почитаю в его, потому что ты дал ему этот статус. Это на самом деле отношение ее с Иисусом в конечном итоге. А отношение мужа с женой — это тоже отношение с Иисусом. И я в этом смысле хочу сказать, что некогда на эту тему проповедовал, пережил, что ли, эту проповедь. Это не теория, а практика. Я понимаю, что вот те статусы, о которых мы говорили, мужчины, вообще любой человек в семье проходит разные стадии, в которых он, только родившийся, он абсолютно зависим от заботы и любви окружающих людей. Он постоянно, он зависим даже в том, чтобы ему памперсы поменяли, ну или там, или пеленали, если еще более такой маленький возраст. Потом он начинает понимать, что у него есть ответственность какая-то, игрушки собрать. Ну, я не буду всю передачу сейчас нашу вот в эту сторону, но потом он становится еще и может возможность иметь над кем-то быть ответственным, чтобы те, кто ему уже сейчас должны подчиняться по статусу, младшие братики, сестры, чтобы они тому... То есть в семье ты учишься всему, начиная от полной зависимости и послушания вплоть до того, что ты можешь быть уже и главным в семье, и ты должен научиться в этой семье главенствовать так, чтобы это не было узурпаторство, какое-то диктаторство. Это было, что ли, посланничество Христа в твоей семье, выраженное через тебя. Я этого не могу, но я стараюсь.
0: Как вы думаете, почему в Библии, да и в принципе в обсуждениях, когда дело доходит до мужественности или женственности, эта тема раскрывается в основном именно через семью? То есть как мужественность работает в семейном контексте, и как вне его?
1: Опять же, ссылаясь к этой проповеди, я скажу, что то, что там говорил, семья — это как Эдемский сад. Вот Адам и Ева в Эдемском саду, они были наги и этого не стеснялись. Да, потому что они были невинные, греха не было в них. И поэтому эта нагота их, она была погружена во свет, я бы так сказал. Ее невозможно было так, если кто-то со стороны смотрел, может физически и увидеть, и понять. Возможно, не знаю. Вот. Но как это применить к семье? Мы в семье такие, какие мы есть, без масок. Вот, образно говоря, нагота моего характера, она в семье больше всего проявляется. И поэтому семью я назвал университетом, где человек, он проходит самые глубокие уроки, потому что так глубоко, как в семье, плуг нигде Бог не запускает в твое сердце, как вот там, где ты такой, какой ты есть, без масок. Где ты такой, какой ты есть, где твой характер выражается, где ты не одеваешь на себя то, чего ты не носишь на самом деле. Это хорошо, когда человек старается быть, ну, культурным, там, сдерживает эмоции где-то, там, это было бы странно, конечно, если бы я вел себя, ну, среди людей так же, как я дома себя веду, но это очень нехорошо, когда то, что у тебя дома проявляется негативно, ты еще и на люди это выносишь, но в семье ты получаешь эти уроки, чтобы избавиться от того, что тебе не, ну, не полезно, то, что Богу претит, и Бог не желает, чтобы с тобой такое было. Чтобы характер Христа больше тебе проявлялся. Если у тебя в семье это будет получаться, тем более в обществе должно получаться.
0: Мне вот интересно, семейная иерархия, она, вот вы вступили в брак, и она дается автоматически, то есть муж становится, ну, мужчина становится мужем, и ему автоматически дается звание главы. Или это звание главы семьи нужно еще как-то заработать?
1: Де-факто, де-юре дается, де-факто. Ты должен подтвердить свое звание своей жизнью.
0: Хорошо, а как тогда выстраивать семейную иерархию, если кто-то это главенство начинает оспаривать? И причем сделать это без насилия, чтобы...
1: Псалмопевец говорит, Господи, ну, он поклоняется Богу, прославляет, а потом говорит, это Давид говорит, ибо ты подчиняешь мне народ мой. То есть, вот, что бы он делал, да, предположим, поставил бы какой-нибудь сатрапов, там, послал бы, и они бы там всех строили, говорили, что подчиняйтесь царю, он говорит, нет, это бесполезно, только Бог это может сделать. И поэтому, если сегодня мне кто-то не подчиняется, то я должен прежде всего вопросить того, кто может его мне подчинить, этого члена моей семьи, и вопросить, в чем мне мои пути поправить. Потому что если мои пути будут исправлены, то тот, кто противостоит мне сегодня в чем-то, Бог будет работать уже с его сердцем. В моем-то сердце он достиг. Так сказано в притче 16.7. Когда пути человека угодны Господу, то он и врагов его с ним примиряет. Ну, даже если врагов, тем более членов семьи.
0: Ну, с членами семьи иногда бывает сложнее, чем с врагами.
1: Вот поэтому все равно пути исправлять свои надо прежде всего. Потом Бог поправит их пути.
0: Хорошо, друзья, пауза на новости.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РСЕ ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КОАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданной американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечения за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Мы снова с вами. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии Александр Соренович Данилян. И разговариваем мы на тему «Когда братьям вместе действительно хорошо». И вот мне интересно, продолжая ту тему, которую мы до новостей обсуждали, такое ощущение, что все обсуждения женственности, мужественности, вот этих вот отличий, они существуют только в контексте отношений между мужчиной и женщиной. А если взять этих двух людей, мужчину и женщину, и вытащить их из семьи, то все эти различия, они как будто теряются. То есть просто остается двое людей, и вот эти вот все личностные качества, которые предписываются мужчинам или женщинам, они просто становятся человеческими и присущи им обоим. Так насколько же все-таки мужественность или женственность, она индивидуально для какого-то конкретного пола, потому что женщины же тоже могут быть и мужественными, и сильными, и храбрыми, и, в принципе, многие таковыми и являются.
1: Да.
0: То есть такое ощущение, что многие качества просто присущи людям, а различия появляются уже, когда эти люди вступают в отношения.
1: Ну, если мужественность — это более универсальный какой-то термин, то женственность только сугубо женский, было бы странно его применять к мужчинам. Вот. Но что касается всего остального, да, но на самом деле нельзя говорить о том, что вот применительно только в отношениях мужа и жены, я так думаю, изначально мы от этого, да, отталкивались, не просто мужчина и женщина, а муж и жена в семье. Да, действительно, есть определенного рода специфика, потому что мне моя жена только должна меня бояться как Господа, а я должен ее любить как сонаследство благодатной жизни, но тем не менее как собственную жену, да. Другим эти термины неприменимы, во всяком случае, в христианстве. Вот. Но что касается каких-то качеств характера и поведения, что ли, или понимания, то да, действительно, есть универсальные какие-то принципы, которые приемлемы и мужчине, и женщине, а есть специфические, как я уже шутя говорил о женственности, но и не шутя тоже. Но есть момент, знаете, мужчина, он все равно, специфика мужчины, что ли, в том, что он должен все-таки быть более сильным, что ли. Более сильным не только физически, но и в перенесении трудностей. И сильным в плане того, что, ну, вот, предположим, такая ситуация, где какая-то сложная обстоятельства, в которых задействованы, допустим, мужчины и женщины. И я думаю, было бы странно, если бы женщина помогала мужчине, хотя они христиане, и те, и другие, в чем-то там перенести что-то или там ободрить или как далее. Ну, было бы странно, если бы, предположим, в трудных обстоятельствах, в которых находится определенная группа людей, сестра бы утешала плачущего мужчину, а мужчина бы принимал это утешение. Оно и такое бывает. Кто-то возрастом более старший, хотя и, допустим, женщина, она может помочь мужчине. Но, с другой стороны, как-то более для меня естественно, чтобы мужчина помогал женщине. Хотя, в принципе, христианское служение, оно не подразумевает себе там гендерные различия, которые ограничивают кого-то в служении. Оно подразумевает то, что насколько человек духовно возрос и может чем-то таким духовным поделиться с теми, кому служит. Вот это является основным критерием оценки того, как человек служит и может ли он служить вообще. Но вот для меня более естественно, когда все-таки мужчина помогает женщине, чем нежели наоборот.
0: Хорошо, если возвращаться опять к семейным отношениям, мы еще упоминали такую роль, как отец. Почему для ребенка именно присутствие отца в жизни настолько важно? То есть что отец может дать такого, чего не может дать мать или любой другой родственник, и что потом скажется в будущем?
1: Ну, для дочери отец, он должен быть как, что ли, не то что идеал мужчины, но тот образец, которому она все равно, может быть, даже из-под воли, он должен себя так, что ли, поставить в семье и таким образом себя вести, чтобы вот в будущем дочери захотелось, чтобы у нее был такой муж. Ну, вот такого характера, такой заботы, таких отношений, которые она видит, какие отношения у отца с матерью. Вот для нее это стало в идеале, для нее должен быть такой образец. Мы часто так своим дочерям особенно, которые увидят, что мы с супругой выражаем друг другу там любовь, проявленную там в словах или там как-то вот, ну, то, что можно среди детей, среди людей делать. Они ой-ой, а мы говорим, да не ой-ой, учитесь, чтобы у вас в семьях такое было, чтобы вы так друг друга любили, так заботились. Вот это что касается дочерей. Да и сыновей тоже в этом смысле, тоже. Пример все равно, знаете, есть ситуация, когда сын говорит, никогда не буду таким, как мой отец. И внутреннюю клятву произносит, и потом сам себя связывает, и потом поступает хуже, чем свой отец, когда вырастает, потому что судит отца, не почитает и так далее. Хотя к этому сам папочка-то приложил свои силы. С другой стороны, нужно, ну, действительно отцу показать пример, в котором бы хотелось сыну подражать отцу, чтобы в будущем он также, когда у него будет своя семья, чтобы он, у него был хороший пример.
0: А можно человека научить быть хорошим отцом?
1: Собственным примером только. Ну и наставлением тоже. Но, в принципе, слова, они не имеют веса, если они не имеют подтверждения, что ли, в практической жизни.
0: Ну вот у вас братское служение, да, к вам приходят мужчины, и я уверена, что у многих из них не было отцов. У нас, в принципе, ситуация такая в стране, что много детей растет без отцов. Ну вот вырос этот человек, но не было у него перед глазами хорошего примера. Может ли братское служение ему помочь как-то сформировать правильное отношение?
1: Это одно из стратегических направлений. Одно из стратегических, чтобы человек, мужчина, он имел правильное понимание того, что, ну, что Бог желает в нем достичь, чтобы он вот эту роль свою отца, мужа, ну мы сейчас немножко обобщаем, мог вот эту роль нести правильно в семье. Потому что с семьи начинается на самом деле наше служение. Если у тебя в семье непорядок, если нет мира, как Господь говорит о том, чтобы мы не было препятствий даже в молитвах, если у нас проблемы с супругами. Ну и наоборот. И сестра тоже особо молиться не может, если у нее проблема с мужем, и она не разрешила до вечера.
0: Что происходит с ребенком, у которого нет вот этого мужского воспитания впоследствии, особенно с парнями?
1: Либо одна крайность, либо другая крайность. Одна крайность, воспитанный, ну, если мир будем брать, он может женственным вырасти, вот, либо инфантильным. Либо быть грубым, пытаясь спрятать вот эту свою внутреннюю какую-то вот дыру внутри своего сердца, которая образовалась из-за того, что вот не было хорошего примера и не было заботы, любви отца. Вообще, самая такая страшная проблема – в жизни детей, которые стали взрослыми, да и, в принципе, даже тогда, когда они еще дети, можно сказать, это то, что негативный пример и такие вот внутренние раны, которые нанес отец в семье своим присутствием, и, а иногда и отсутствием, они не позволяют человеку уже взрослому во Христе иметь правильное представление о том, какой наш Небесный Отец. Они не могут даже принимать, доверять настолько Отцу Небесному, чтобы вот доверяясь любви Отца, вот все свои какие-то переживания открывать перед Ним и успокаиваться от того, что вот такой у меня Бог. Поэтому ответственность, особенно мужчины в семье, в конечном итоге может привести к тому, что, ну, она имеет, она подразумевает это, но может привести к тому, что либо ты поставишь препятствие в отношениях с Небесным Отцом своим детям в будущем и даже сейчас, либо, наоборот, будешь тем, который будет содействовать тому, чтобы они, обретя спасение, имели гармоничные отношения с Небесным Отцом, правильные, доверительные, любви.
0: То есть я правильно понимаю, что человек, придя в церковь и услышав, что Господь — это Небесный Отец, а у человека были плохие отношения с отцом или отца вообще не было, может об это даже приткнуться?
1: Приткнуться, может быть, и не может, но доверять как должно и, что ли, верить в любовь, доверять Богу, Его любви в этом смысле, простите за тавтологию. Да, это может быть, мы с этим соприкасаемся, когда служим людям. Особенно тем, у которых отверженность проявляется.
0: А у вас есть примеры вот классных историй отцовства из Библии? Вот что вы посмотрели на этого библейского персонажа, сказали, вот это классный отец был?
1: Я вот прямо так навскидку, вот негативных примеров,
0: полно, да,
1: достаточно.
0: Да,
1: даже
0: да.
1: Такой благословенный человек, как царь Давид, и то столько ошибок имел. Вот. Но разве что, когда мы читаем в поэтических книгах, как мама или как отец вот наставляет своих детей, что ли. Вот в этом смысле это вот такой пример есть. А так вот, прям так навскидку. Ну, хороший пример отцовства — это, конечно, отец двух сыновей, которые блудного сына отец. Вот это вот, наверное, один из самых позитивных примеров
0: для меня. Нам что-то подсказывает Иосиф, муж Марии.
1: Иосиф, муж Марии. Ну, в прямом смысле он Христа отцом не был, но в то, как он себя вел, в частности, с младшими братьями и сестрами, там ничего не сказано, но то, как он себя вел с Марией, как муж, когда он мог ее огласить, и что интересно, ну вот такой пример коротенький, он узнает, что его невеста беременная. Вот что бы сделал какой-нибудь такой, как ну, фарисей? Он бы сказал, она опорочена, она бы впала в блуд, побейте ее камнями. Так же? Так закон предписывал. И он был бы прав, в принципе, по закону. Но он еще до откровения, что рождаемое, святое, Сыном Божьим наречется, когда он это понял от Бога, он планировал тайно ее отпустить. Вот просто, ну иди, я, ну, не буду я тебя подвергать опасности, что ты погибнешь от этого, даже узнав, что она беременна, он просто хотел ее отпустить. Вот в этом смысле я прямо очень, ну, в хорошем смысле восхищен этим человеком.
0: Вот сейчас это назвали бы немужественным, то есть, что вот он мягкотелый или слишком добрый, могли это счесть за слабость. Вот я слышала такое мнение, что быть добрым по отношению к грехам своей жены, это мягкотелость, ты, значит, олень, если ты вот такое вот позволяешь к себе отношение, ты должен там наказать ее за то, что она там сказала тебе, не уважает тебя или там что-то еще. То есть вот подобное мягкотелость могла бы сойти за такую немужественность.
1: Да, я думаю, что это просто такой мирской взгляд невозрожденного человека. А я знаю истории, в которых люди не просто подозревая, а зная, что вот жена впала в блуд и даже родила, были люди, которые они просто вот примирялись, и они настаивали на сохранении семьи, потому что вот так Бог положил в сердце. Вообще, на самом деле, крест, он же олицетворяет еще и то, что мы, наша воля и с волей Господа, она пересекаться может, как в перекрестке. И наша задача подчинить нашу волю Его воле. И если даже восстает что-то внутри тебя против того, чтобы исполнить волю Божью, то когда ты наклоняешь свое сердце к послушанию Богу, это и есть на самом деле твое посвящение Богу. Посвящение Богу и твое, что ли, благоговение перед Ним, когда ты способен ради Христа перенести то, что трудно переносить без Него.
0: А как вы считаете, имеет ли право муж тыкать жене, а жена мужу, местописания, которые написаны Богом для них?
1: Нет. Кстати, в этом слове же семья – талант от Бога. Именно об этом я говорю, не надо вот это брать, вот написано, и крутить это в Библии перед лицом жены. Подчиняй. Вот каждому надо изучать то, что Бог мужу, что вот то, что пишет мужу Господь, вот это и нужно соблюдать. Но ни в коем случае не нужно учись сам, Бог других научит. Притча 16:7. Вот у меня универсальный такой принцип из Писания, который мне помогает и в семье, и в любой сфере, если я правильно ее применяю, получать назидание от Бога.
0: Теперь хочется поговорить про дружбу. Ходят легенды о мужской дружбе, крепкой, как скала. Лучше дружбы не существует, чем мужская дружба. Вот такая вот есть, такой стереотип есть. И верите ли вы в это? Это правда, что мужчины умеют дружить как-то по-особенному? Или все-таки это такой больше миф?
1: Если бы я участвовал в женской дружбе, я мог бы сравнить. Вот. Но я верю в настоящую дружбу. Но также я верю, что настоящая дружба во Христе, она не то, что на порядок выше, она должна быть несравненно выше, чем нежели дружба людей в этом мире. Потому что если у человека, если человек не возрожден духовно, то вот этот вот поступок, продиктованный любовью Агапы, которая, ну, безусловная любовь, он, ну, даже 50-50 не скажешь, в каком проценте люди способны на такое. То есть у каждой дружбы в этом мире все-таки есть определенная цена, которую человек способен заплатить за это. Даже в церкви такое может быть, что мы не сталкивались с ситуациями, когда друзья пока совместный бизнес не начали в церкви. И такое бывает, конечно. Но в идеале, все, что после креста, все, что после спасения, оно должно быть на пару порядков, ну, несравненно выше и лучше, чем нежели в этом мире. Но...
0: Хорошо, а как это лучше должно выглядеть? То есть с точки зрения Библии, что значит быть хорошим другом?
1: Но если Бог призывает просто ближнего своего любить больше, чем себя, как сказано, написано, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я вас возлюбил. И вот что интересно, а как он нас возлюбил? Когда-то это для меня было откровение. Старая заповедь говорила о том, что мы ближнего должны любить, как самого себя. А если бы Христос любил только как самого себя весь мир, то он бы подумал, ну, не перевесили бы весы, может быть, они были бы вот, ну, как бы на уровне. Отдавать жизнь свою или нет? Но он возлюбил нас больше, чем себя, правда? И поэтому он заплатил эту цену за нас. И заповедь новая, которую Бог дал нам, чтобы мы тоже так любили друг друга, она гласит, что нам нужно любить ближнего больше, чем самого себя. Просто ближнего, просто братьев, сестер, не говоря уже о друге. Конечно, мы тогда должны любить больше, чем себя, своего друга. Он купил новую машину, лучше, чем у тебя, радуйся за него, больше, чем ты радовался бы за себя. У него лучший дом на 2 этажа выше твоего, радуйся. Он поднялся в служении, и ты сегодня при людях на «вы» говоришь с ним, радуйся. Потому что это твой друг, славится один член тела, славится все, радуется все тело. Поэтому вот, а на самом деле это непросто.
0: А вот у вас бывало такое, что вам приходилось радоваться за друзей, а радоваться не хотелось?
1: Знаешь, вот смотря на то, как бы, какую часть моего естества мы сейчас затрагиваем. Если моя плоть, да, я боролся какими-то мыслями, вот, а почему они... А потом вопрос, что я с этим делаю. Наша плоть, она у всех гордая, завистливая, эгоистичная и так далее и тому подобное. Пока мы здесь живем, на этой земле, мы все равно будем бороться с проявлениями плоти. Некоторые видят за каждым углом и кустом сатану, бесов, демонов. Да ничего они не смогут сделать, если ты стоишь в вере, и ты подотчетен Христу, и ты подчиняешь все то, что восстает против здравого учения, поведения или поступков, или мировоззрения в соответствии с этим правильным учением в твоей жизни. Когда ты этому противостоишь, то уже, как бы, даже если они имели доступ к тебе, дело, образно говоря, техники, как от этого избавиться? Ну, я так технически немножко выражаюсь. А вот с собой бороться, а вот, как бы, побеждать то, что внутри тебя еще есть ветхое, вот это вот та борьба, которая, она, наверное, до конца дней наших, она будет, ну, продолжаться. Я пишу дипломную работу, и как раз я пишу на эту тему, где затрагиваю тему плоти. Наше тело, которая не прославленная, которая еще имеет вот ту природу, которую мы получили от Адама, именно от Адама, не такую, как Бог давал Адаму, когда его сотворил, она будет диктовать свои попытки стащить нас на вот этот плотской ветхий образ жизни неспасенного человека, сливающего, так сказать, в своих похотях. Она будет всегда пытаться проявить себя. Вопрос моей веры, моего духовного возраста, насколько я научаюсь с этим бороться и побеждать это. Чем больше получается побеждать, тем больше любви во мне и верности Богу, тем больше мой духовный возраст, а не от того, что я много знаю, понимаю, могу рассказать. Практика. Вот что важно.
0: Хорошо, мне вот интересно, нужно ли мужчинам какое-то отдельное пространство, где они могут побыть в обществе других мужчин, вот, чтобы его понимали? И может ли таким пространством стать братское?
1: Я почему улыбаюсь сижу? Я сразу вспомнил раздевалку где-нибудь.
0: Ой, нет.
1: Я шучу. Но на самом деле это же пространство как раз и есть подобное служение. Когда мы можем друг с другом говорить, ну, можно сказать, без галстуков, да, на какие-то темы и без оглядки на то, чтобы лишнего чего-то там не сказать.
0: А когда вы просто в церковь выходите, вам приходится галстук надевать?
1: Ну, я образно говоря. Не могу сказать, допустим, что-то такое, что могу там брату сказать, допустим, сестре. Ну, мы уже как бы возвращаемся к тому, с чего начинали.
0: А есть у нас такое мнение в обществе, которое в последние годы стало популярное, что мужчины чаще сталкиваются с одиночеством, чем женщины. Это утверждение сложно проверить, да, потому что статистика как бы странная штука, и такие вещи, в принципе, сложно проверяются. Вот. Но как вы считаете, справедливо ли это замечание? И если да, то почему?
1: Я не могу сопоставлять, статистических данных нет, не изучал этот вопрос.
0: А почему мужчины могут сталкиваться с одиночеством, почему они могут сталкиваться с этим чаще, чем женщины? Как вы думаете, это вот не из-за того, что вот это представление о мужественности, как о такой маскулинности, мешает им иногда проявлять эмоции и заводить друзей даже среди мужчин? просить помощи, я думаю, там, проявлять слабость.
1: Я думаю, что состояние вот, одиночества или ощущение одиночества, или как вот позиция, что ли, человека, где он себя чувствует одиноким, она исходит не от того, какого он пола, а исходит от того, какое состояние его сердца. Я бы так сказал, что есть такой термин, как отверженность, когда человек, может, даже будучи в кругу друзей, на служениях, где его приветствуют, где он сам может кого-то приветствовать, внутри себя чувствовать чужим на празднике этой жизни. То есть он может внутри себя чувствовать одиноким. И это на самом деле не зависит от пола, в большей степени это зависит от того, какие у него были раны, что наделал мир с ним, когда он был еще в мире, и какие, как, ну, какая, что-то внутри человека, что произвело какие-то внутренние клятвы, может быть, он там, может, где-то когда-то говорил, что все, я никогда никому не доверюсь, и вот слово «никогда» применил внутри себя и ходит с этим, он себя связал даже этими мыслями. И потом он может даже и не понимать, что когда-то он это сделал, и сегодня он себя чувствует одиноким, потому что на самом деле не знаю, кто больше испытывает чувство одиночества. Я думаю, что, может быть, те люди, которые мечтают иметь семью, но они еще ее не имеют, свою половинку, да, мужчина или женщина, периодически дьявол будет подкидывать эти мысли. И человек сам может прийти в пустой дом и думать, ах, как было бы хорошо, чтобы моя половина рядом со мной была, и мы... Но на самом деле я понял, что если у меня нет чувство удовлетворения и внутренней радости от того, что у меня есть спасение и Христос во мне, все остальное почему-то может быть только временным. И человек потом, будучи имея свою половину, может себя чувствовать одиноким. И это тоже может быть.
0: То есть чувство одиночества не зависит от того, сколько вокруг вас друзей и так далее?
1: Да, это внутреннее состояние твоего сердца, израненности, что ли, я бы так сказал, твоего сердца, а иногда и даже демонического влияния.
0: А может ли человек вообще без друзей прожить? Вот я встречала такие пары, где там у мужа или у жены нет друзей, вот у них единственный друг, это их вторая половинка, и они говорят, что им этого достаточно, но мне сложно такое представить, как можно, может быть достаточно одного человека.
1: Я думаю, что если говорить о том, как в общем выражаясь, да, потому что, ну, я не могу сказать, что кто-то может быть мне другом больше, чем должна быть моя жена. То есть ее место никто не может занять, даже не в статусе там женщина, мужчина, половина моя, не половина, а именно в статусе отношений. Вот никто не должен занять место. Христос, потом мои отношения с женой, мои отношения с детьми, мои отношения с друзьями, ну и так далее, да. Вот как бы определенная иерархия, она присутствует. И поэтому как бы говорить о том, что кто-то может быть выше, чем моя жена в качестве моей дружбы, что ли, или оценки моей дружбы, или моего состояния, никто не должен занимать этого места. Но с другой стороны, мы говорим о том, что кто может иметь статус больше друга, чем супруга, так? Правильно? Я не запутался, не ушел от темы.
0: Да, но просто люди иногда говорят, что им достаточно семейных взаимоотношений, и им не нужны друзья.
1: Да,
0: я просто... я считаю, что так жить невозможно.
1: Я ушел просто от темы. На самом деле это, ну, не может быть правильным. Потому что, ну, представляешь, вот предположим, да, вот мы в теле Христовом, мы как клеточки в теле Христовом. И вот две клеточки, они зациклились на себе. В лучшем случае это бородавка будущая. Мы не можем быть обособленными даже в семье. Мы в теле Христовом. И термин «вечные родственники», который, ну, так, я скромно скажу, никому не говори, который пришел мне в сердце, я когда-то его высвободил, нигде не слышал до этого. Мы реально вечные родственники. Я не могу сказать, что мне достаточно. Мы, слава Богу за мою супругу, слава Богу за мою семью, хотя не без сложности семья. И за детей беспокоюсь, и моему старшему сыну 40 лет. А младшей дочери, вот она, перешла в 6-й класс. Но, да, кстати, и внук у меня студент уже один. Я, слава Богу, я люблю всех детей, всех внуков моих, аллилуйя за них. Вот. Но я не могу сказать, что мне достаточно моей супруги, чтобы мы даже пошли куда-то отдыхать. Мы всегда хотим быть с друзьями. Нам веселее с друзьями. Мы не можем сказать, вот всех нам достаточно. У нас как-то даже мы на Новый год в семье. Может, это неправильно для кого-то кажется, но мы с удовольствием проводим Новый год с кругом своих друзей, с которыми мы уже даже не первый год проводим. Вот есть термин такой «жертва общительности». Но это не жертва, которая пообщалась, уже устала и не знает, куда деваться от общительности. Жертва общительности – это когда ты вот идешь на какие-то издержки для того, чтобы иметь эту общительность с другими. И во Христе Иисусе это даже вот, она даже не то, что жертва общительности уже, а радость иметь общение с друзьями. Вот, поэтому я думаю, что это, ну, аномалия, когда мне достаточно моей жены, мне никто не нужен. Я имею в виду в смысле дружбы и отношений.
0: Хорошо. И последний вопрос, как служитель. То есть можно ли сказать, что призвание каждого человека – служить другим? И особенно призвание мужчины, потому что там было в самом начале сказано о том, что люди должны возделывать землю, и потом, когда они совершили

0: о священнике в доме своем. То есть вот изначально мы имеем ответственность для того, чтобы мы служили в своем доме. Потом мы служим в церкви, мы должны служить, мужчины, я говорю, мы должны в церкви служить, не просто просиживать служение, пришел на служение, послушал, это, знаете, похоже на ребенка, которому пришел, соску дали, пососал эту соску и ушел довольный гулять.
1: Звучит мужчина, унизительно.
0: Да, но мы должны быть, мы не на туристическом круизном лайнере, мы на... Хоть и на ковчеге Божьем, где только, вот, ну, будем говорить, мы имеем спасение, но мы на боевом корабле, мы воины Христовы. И на корабле каждый член команды должен делать то, что, ну, предназначил капитан этого корабля для него. И во всяком случае, если ты сегодня не понимаешь индивидуально для тебя что-то такое, ну, которое именно тебе надо делать, то есть общее понимание того, что мы как христиане должны делать. Молиться, проповедовать Евангелие и осуществлять священство для этого мира. Вот. И поэтому, ну, как бы, вот то, что мы должны делать в семье, в церкви, в обществе, это нести Евангелие, благую весть. А уже внутри церкви, если ты понимание имеешь, где тебе нужно служить, то ты делай это. То есть одна из задач на этот корабль, как можно больше из утопающих с океана вытащить, а другая задача, чтобы внутри корабля команда созидалась. И у каждого свое задание у Бога. Я так понимаю.
1: Спасибо, Александр Суранович. Друзья, мы на сегодня заканчиваем наш эфир. Время подошло к концу. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. И на сегодня мы с вами прощаемся.
0: До
1: Всем
0: свидания.
1: Хорошего дня.
0: До свидания.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru
6: Я буду славить моего Спасителя!

Look at you now. Hey. Voy a Malibu.

Псалом второй. Зачем метутся все народы и суетятся племена? Ведь слава громкая времена меняются, как в реках воды. Зачем восстали на Творца цари престольные с князьями, желая заковать цепями с небес пришедшего гонца? Когда придет освобождение, тогда Всевышний посмеется, да так, что грешник содрогнется, невольно приходя в смятение. Бог дал нам всем определение. Ты, Сын мой, я родил тебя. Любовью вечной возлюбя, тебе

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Буркина-Фасо. Верхняя Вольта – государство в Западной Африке. Так она называлась до 1985 года. Лишь в 1960 году Верхняя Вольта получила независимость от Франции и начала вести свою самостоятельную политику в мире. Ее населяют множество разных племен, поэтому страна очень даже самобытна. И кухня не может быть иной. В стране в основном преобладают лишь простые продукты питания. Кукуруза, бобы, рис, картофель, окра, пшено, ямс и арахис. В деревнях с большим количеством скота и птицы в избытке есть яйца. А реки играют роль кладезя для нескольких видов рыбы, потребляемых местными жителями. Мясо едят нечасто, так как оно стоит очень дорого. Традиционная кухня Буркина-Фасо является отражением общих традиций Западной Африки. Как и в других странах региона, в национальной кухне встречаются ингредиенты вроде личинок, змей и мяса гиппопотамов. Многие блюда щедро приправляются соусом пили-пили, в основе которого жгучий красный перец. В силу климатических условий и засушливого климата люди привыкли использовать в пищу практически все, что растет или движется. Но основу местной кухни все же составляют вполне обычные продукты – мясо говядины, рыба, кукуруза, рис, картофель, бобы и сорго. Наиболее распространенными блюдами можно смело назвать кашу из сорго, приготовленную в горшке с листьями баобаба, а также курицу в арахисовом кляре, запеченную с зелеными бананами. Африка – континент загадочный, и далеко не всем известно о том, какой жизнью живут современные женщины в многонаселенных, динамично развивающихся регионах Африки. В Буркина-Фасо, бывшей французской колонии, женщинам очень сложно быть самодостаточными, поскольку с детства девочек приучают к покорности и доминирующей роли мужчин. Никогда мужчина не будет заниматься или даже помогать в домашнем хозяйстве и воспитании детей. Однако, вопреки тому, что эта модель семьи противоречит западным стандартам, женщины не чувствуют унижения от данного положения вещей. Более того, если бы некто извне попытался трансформировать общество, женщины первые бы восприняли это негативно. Женщине не положено быть ни замужем или в разводе. Скорее всего, ее в таком случае не будут воспринимать всерьез. В сельских районах в брак вступают в 14-15 лет. Практикуется многоженство. И в христианских, и в мусульманских семьях все живут под одной крышей. В каждой семье не меньше 4-5 детей. И весь быт женщины строится вокруг них. Главенствующая религия Буркина-Фасо – ислам. Его исповедует более половины всего верующего населения страны. Оставшуюся половину делят между собой христианство и последователи местных верований. Конституция страны поощряет все формы религии и уважает форму поклонения каждого гражданина, если она не мешает другим. Самобытная культура Буркина-Фасо – одна из самых примечательных на Западе Африки. Одной из причин этого является то, что множество различных коренных народов живут здесь в мире и согласии на протяжении нескольких сотен лет. Толерантное и уважительное отношение друг к другу – главный залог успеха страны. В отличие от других соседних стран, Буркина-Фасо не погрязла в междоусобных конфликтах. Уникальная культура страны тесно переплетена с ее природными особенностями. Жители заботятся о своей земле, ее сохранность для них имеет большое значение. Несмотря на проникновение технологического прогресса, население не забывает о своей истории, бережно чтит память предков. Это можно увидеть даже в элементах одежды и украшений.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой.

современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего», – сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратуры 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о границах наших убеждений и связанного с ними поведения. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Послание к римлянам, 14 глава, с 5 по 8 стихи. Оказывается, что мы даже умирать должны для Господа, не говоря уже о том, чтобы жить. В результате апостол Павел дает такой совет. «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Послание к римлянам, 14 глава, 5 стих. Здесь я усматриваю важную доктрину, обязывающую поступать человека только в рамках своих убеждений, то есть того, в чем я лично удостоверился. И это в равной степени относится ко всем, и к тем, кто позволяет себе что-то, и к тем, кто воздерживается от чего-либо. Не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера. В этом проявляется верность внутренним принципам, что сказывается весьма благотворно на душе, особенно если человек это делает ради Господа или во имя Господа. Если же для Господа, тогда нет необходимости делать это демонстративно, на показ, особенно если это провоцирует немощного последовать тебе ценой своих убеждений. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Послание к римлянам, 14 глава, 20-21 стихи. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высшей суверенитете». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 14 сентября, и тема сегодня «Божий закон сеяния и жатвы». Место Писания, 2 послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих, где сказано: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». В обоих случаях слово «сеять» — перевод греческого слова «спейро», которое описывает сеяние или разбрасывание семян. В этом стихе дается принцип. Размер посеянного определяет, сколько соберем урожая. Если вы сеете мало, то, скорее всего, мало и пожнёте. Если сеете много, урожая будет еще больше. Это знает каждый фермер. Если он посеет всего лишь несколько семян, урожай будет маленьким. Но если он щедро засеет поле, обязательно наступит сезон сбора большого урожая. И в этом стихе апостол Павел показывает принцип. Он говорит: когда сеете скупо, слово «сеять», если вы разбрасываете семена, и вы делаете это скупо, то и урожай соберете маленький, скупой, но если сеете щедро, вас ожидает щедрый урожай. Это должно влиять на то, как мы отдаем, как жертвуем, на наше отношение к десятине и пожертвованиям. Подумайте об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 14 сентября.
1: «Спасай взятых насмерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Книга Притч, 24 глава, 11 стих. «Открывай уста свои за безгласного». Книга Притч, 31 глава, 8 стих. Мы живем в последние времена, когда просто необходимо возвысить голос за безгласных. Эти слова относятся к еще нерожденным детям, обреченным на аборт, искусственное прерывание беременности. Согласно статистике, данной Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ежегодно совершается около 50 миллионов абортов. Известно, что из 170 миллионов беременностей 75 миллионов нежелательные, из-за которых 45 миллионов заканчиваются искусственным прерыванием беременности. И в нашей стране каждый год совершается несколько тысяч абортов. Многие просто не осознают, что представляет собой это искусственное прерывание беременности. Это прерывание человеческой жизни хирургическими и химическими средствами. Сегодня в мире по воле собственных родителей погибают миллионы еще нерожденных детей. Библия много раз описывает находящийся в чреве матери плод как полноценное человеческое существо. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Зародыш мой видели очи Твои, и в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, с 13 по 16 стихи. Исходя из утверждения, что жизнь человеку дает только Бог, и эта жизнь свята, мы считаем искусственное прерывание беременности неприемлемым. Только в случае, когда беременность является угрозой для жизни матери, мать и отец имеют моральное право сделать выбор, иначе аборт рассматривается как жестокое посягательство на жизнь ребенка. Божья заповедь гласит: «Не убивай». Сегодня я предлагаю возвысить наши голоса и защитить детей. Господь нам поможет. Будьте благословенны. Амен.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
3: Осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить Радио Пилигрим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: единственно славный Бог. Ты такой один, и Тебе одному, Господь. Мы воздаем всю честь и всю славу. Благодарим за все милости и благодати, которую Ты творишь в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и за любовь, которую есть в жизни нашей. Мы благодарим Тебя за смерть на Голгофе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты искупил нас кровью Своей Святой, Иисус. И в Тебе мы праведники, Господь. В Тебе мы святы, Иисус. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, Иисус. Потому что Ты единственный Бог. Потому что Ты один такой. Ты один такой Бог. Слава, слава, слава.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 сентября. Наполняйтесь силой при помощи молитвы. И, находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, 22:44. Когда у Иисуса оставалось совсем немного времени до того момента, когда Он должен был взойти на крест, в Его уме и душе началась настоящая борьба. Ему, как и нам, нужна была Божья сила, чтобы исполнить волю Бога. Он молился и получил эту силу. В Библии сказано, что ангелы спустились с небес и служили ему. Никогда не бойтесь, что Бог попросит у вас чего-то невыполнимого. Если вы действительно хотите исполнить Его волю и просите Его наполнить вас силой, Он обязательно это сделает. Не тратьте понапрасну слова, убеждая Бога и окружающих в том, что эту задачу невозможно осуществить. Лучше потратьте свою энергию на то, чтобы попросить у Бога мужество, решимость и силу. Так чудесно наблюдать за тем, как Бог присоединяется к человеку в решении той или иной проблемы и помогает осуществить то, что казалось невозможным. Человеку многое не под силу осуществить в одиночку, но с Богом все возможно. Если сейчас вы находитесь в кризисной ситуации или столкнулись с какой-либо проблемой, вспомните о той борьбе, которая происходила в душе Иисуса в саду. Он испытывал такие душевные муки, что его пот превратился в кровь. Если он смог осуществить свою задачу при помощи Божьей силы, то и вы сумеете одержать победу при помощи молитв. Божье слово на сегодня. Бог никогда не поручит вам то, что вы не смогли бы осуществить с Его помощью. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение.

нечестивый союз, как прогрессизм, привел к исламистскому вторжению. По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос», стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Седрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, скажите, как освободиться взрослым детям от родительской гиперзаботы и контроля?
1: Решение этого вопроса связано с проблемой отцов и детей, которая существует на протяжении веков. Корень проблемы отцов и детей заключается в том, что дети всегда развиваются немножко быстрее. Каждое поколение, оно акселерирует в своем развитии, и поэтому родители, желая самого лучшего детям, не всегда могут угнаться за их темпом развития, и здесь может возникать конфликт. В самом вопросе поставлена или отмечена очень важная деталь от чрезмерной заботы, опеки или попечения родителей. Родители действительно хотят детям лучшего и иногда слишком навязчивы в том, что они хотят. Священное Писание, к счастью, помогает нам найти ответ и на эту сложную дилемму. Два места Писания, которые играют решающую роль в этой сфере. Первое мы находим в 6 главе послания к Ефесянам. Здесь сказано, представлена Божья истина, регулирующая отношения детей и родителей. Здесь сказано следующее. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». И второй стих говорит, «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Как вы видите, взаимоотношения детей или отношения детей к родителям регулируются двумя принципами. Первый принцип – «Повинуйтесь своим родителям в Господе». Это говорит о том, что на протяжении определенного времени, пока дети маленькие, пока они находятся в зависимости от родителей, в материальной зависимости, они находятся в процессе своего формирования, их отношение к родителям регулируется тем, что Бог ожидает от них повиновения. Дети должны быть послушны. Но когда дети становятся взрослыми, то вступает в действие другой принцип. Этот принцип выражен во втором стихе, где сказано «почитай отца твоего и мать». Это говорит о том, что повиновение уже излишне, это совершенно другая сфера жизни, но почтение обязательно. Конечно, я понимаю, что часто, когда между детьми и родителями не сложились отношения, понимания и уважения, то детям трудно почитать родителей, которые навязчивы, или же они поступали где-то не совсем точно, не совсем по любви, не совсем чутко со своими детьми. Тем не менее, эта заповедь, она продолжает действовать, независимо от того, какие родители. Какие бы ни были родители, Писание требует, почитай отца твоего и мать твою, и это будет лучше для тебя, это лучшее, что ты можешь сделать. Что это практически означает? Почтение. Слово «почтение» выражает идею уважения, выражает идею того, что мы считаемся с этими людьми, мы считаемся с тем, с их статусом, с тем, что они наши родители. А это значит, что мы ищем возможности говорить о них доброе, ищем возможности, как мы можем их репутацию не уронить, а наоборот поддерживать. Как это делается? Это делается, когда мы фокусируемся на добром, а не на злом. В том, что есть у родителей, у каждого человека есть добрые качества, есть какие-то негативные качества. Кроме того, это означает заботиться о родителях. Означает делать лучшее, что мы можем для них, понимая то, что они не всегда, возможно, где-то гармоничны с нами во мнениях. Тем не менее, это наша ответственность заботиться о них. Кроме того, спрашивать у них совета. Совсем не обязательно, что взрослые дети должны делать все, что родители говорят. Но если дети интересуются и спрашивают у родителей совета, это говорит о том, что нам интересна их точка зрения, нам интересны их аргументы относительно того или иного вопроса. Ну и, конечно же, есть еще два очень важных качества, которые характеризуют почтение. Это снисхождение к ним. Нам нужно понимать, что родители, они не поспевают за нами, они не поспевают за всем развитием, которое есть сегодня, и поэтому нам нужно прощать их, нам нужно снисходить к тому, что они не все, может быть, улавливают так, как нам кажется. Кроме того, есть еще один текст Священного Писания, который говорит о подходе взрослых детей к семье, к своей семье, в которой они выросли. Если вы помните, вторая глава книги «Бытие», она очерчивает для нас принцип построения семьи. Там сказано, Бог говорит, оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Практически это означает, что начиная новую семью, Бог провозглашает ее независимость от чего-либо и от кого-либо. Родители могут советовать, они могут желать лучшего, они могут благословлять материально или каким-то образом еще. Но родители не имеют Божьего, не имеют права от Бога, Бог запрещает им вмешиваться. То есть семья, новая семья, она должна пройти своим путем. И даже тогда, когда они делают ошибки, это будут их ошибки, с которых они будут учиться, делать выводы, делать уроки. Так Бог устроил. Бог устроил жизнь так, что каждое поколение несет ответственность за свою жизнь, за решения, которые они принимают. А нам нужно заботиться о том, чтобы оно формировалось правильно, исходя из наших молитв и нашей практической заботы и попечения о них.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

во сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. В 320 году войска Римской империи, которые находились на территории Армении, получили приказ принести жертвы императору империи, отчего 40 офицеров-христиан отказались. Но военный трибун не хотел их потерять и потому пытался перевоспитать их. Разгневанный их непреклонностью, он приговорил их к смертной казни. Это было 10 марта. Офицеры должны были раздеться, после чего их повели на лед реки Кизил. Там они должны были стоять всю ночь. В то же время на берегу реки горел костер, и в бассейне была приготовлена горячая вода для купания тех, кто откажется от Христа. Час за часом их приглашали принести кесарю жертву и тем самым спасти свою жизнь. К утру мало кто остался в живых, но и их истребили мечом. Они все оказались верны. Вот так-то.
2: Наша коллекция вечных хитов.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Псалом 20. Силою Господней веселится царь, радуется радостью непростой, безмерной. Все, чего желал в сердце государь, получил от неба по молитве верной. Бог благословением из небесной благости наделил избранника, возложив венец.

0: Семя, смерть другим несущее, не спасет ни стремя, ни броня, ни конь. И во время гнева Бога вездесущего будет в печи огненной пожирать огонь. Замыслы коварных понесут потери. Бог стрелою острою накажет вранье. Вознесись, о Господи, силою Твоею, песнею прославим мы могущество Твое.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
3: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными

1% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

пусть будет так, но я не враг. Пусть будет так, пусть будет так. Я все равно тебя согрею. Я постараюсь.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

согреться, сгорит листва календаря. Любовь — единственное средство от смерти.

жизнь моя, и никогда не думал я, что будет так со мной. И слезы не сдержать, мне совершенно не понять, как тот, кто мертвых мог поднять, вдруг рядом предо мной.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». Доброе сегодня утро. У нас в гостях Александр Суренович Данилян. Здравствуйте!
3: Доброе утро!
2: И поговорим мы на тему «Когда братьям вместе действительно хорошо». Александр Суренович является лидером братского служения в церкви Вифания. Вот, и мы с ним сегодня будем обсуждать эту тему. Ну, первый вопрос, конечно, который возникает. А как вообще выглядит братское служение и зачем оно нужно?
3: Ну, братское служение выглядит так. Мы собираемся вместе, как вот на домашних церквях бывает. Вкушаем пищу, отходим от дня такой, суеты этого дня. И потом мы заранее, может быть, и большей частью даже заранее, договорившись, какую тему мы поднимаем, мы рассуждаем на определенные духовные темы. И у нас в этом в смысле нет спикеров, которые бы брали на себя роль того, чтобы вот все слушают, а один спикер говорит, каждый выражает свое мнение. И это помогает нам понять, вот, ну, что человек в этом, вот в этом направлении, как он мыслит, какие у него понимания. И, ну, потом, конечно, в

0: Но они тоже есть.
1: Это очень похоже на то, как проводятся домашние церкви. У вас же там наверняка и прославление есть, правильно?
0: Конечно.
1: Вот. А чем тогда это отличается от домашних церквей?
0: Ну, во-первых, потому что там только братья. А во-вторых, потому что мы не разбираем воскресное слово. Мы просто, ну, заранее мы планируем, о чем поговорить, то, что Бог в наше сердце открывает. Ну, я говорю о старших служителях. Вот. И в этом смысле разница, в принципе, небольшая, но есть. Есть специфика просто. Там, где, допустим, собрались одни сестры, они могут как-то обсудить какие-то вопросы, переживания насущные, которые касаются только сестер, и которые при всех не расскажешь. Но также и братское общение, оно подразумевает собой, что мы можем друг другу открывать те вещи, которые при всех не скажешь, может, при сестрах не скажешь, какие-то сугубо мужские переживания, мы можем друг с другом делиться опытом того, каким образом мы поступаем в семье, именно с точки зрения брата, мужа, там, сына и так далее. Ну, вот так.
1: А какие, мне просто интересно, какие темы поднимаются на братском служении, которые нельзя поднять на домашней церкви, например?
0: Ну, допустим, взять какую-нибудь такую сферу, да, интимную, где человек может не иметь свободу в своем взгляде, там, в городе, где-то. И, ну, при всех не скажешь, что мне нужно покаяние, я вот, ну, хочу избавиться от этого. А там с братьями мы говорим на эти темы, как на душепопечение.
1: То есть, резюмируя, можно сказать, что братское служение – это такой, я не знаю, не то что клуб, но место, где все вопросы, которые мы не можем задать в общем, в других местах, мы можем задать там. Ну, то есть братья могут задать свои чисто мужские вопросы.
0: Я бы так сказал, и в том числе. И в том числе, потому что те остальные вопросы, которые мы поднимаем, то, о чем я сейчас сказал, это, может, 1 из 100%. Все остальное направлено на то, чтобы брат, мужчина, христианин, он утвердился в вере, верности Господу, в понимании своего предназначения как член церкви, как христианин, а в семье своего предназначения как священник в своем доме. То есть в смысле вот таких каких-то сугубо индивидуальных особых вопросов мужских, наверное, все-таки это не так часто происходит. Но разница все равно есть.
1: А можно ли сказать, что братское служение учит мужчин, как быть мужчинами?
0: Ну, я бы так сказал, братское служение учит мужчин, христиан, быть хорошими мужчинами-христианами.
1: Ну, а разве мужчин нужно учить, как быть мужчинами? Ну, это да. Все равно, что, я не знаю, ребенка учить быть ребенком, или женщину учить быть женщиной, или оленя учить быть оленем, крокодила крокодилом. Разве человек не рождается уже?
0: Ну понятное дело, что как бы мужской пол, он рождается, как бы изначально запланировано, чтобы он был мужчиной. Но дело в том, что мужественность или особенность мужчины, в отличие от женщины, и какие-то понимания, рамки, в которых мужчина должен себя держать, будем так говорить, или двигаться к чему-то, цели определенные в христианстве, они же ведь не с рождением приходят, как некое внутреннее состояние или понимание, которым человек учится или там придерживается. Надо учиться, надо углубляться в понимание и вообще в понимание, что такое мужчина и что такое мужественность с точки зрения Священного Писания, увидеть, что это. Ну, разве это было мужественно, когда Петр и остальные апостолы бежали от Христа, казалось бы. Но потом прошло время, и когда они стали уже рожденные свыше люди, посвященные Христу, они своей жизни отдавали, не задумываясь за Него. Как так произошло? Разве можно было трусость покрыть и так далее? Но оказывается, это было то, что Богом было предусмотрено, для того, чтобы они были сохранены, чтобы дальше понести то, чему Христос их учил. И кто-то, который может извращенно понимать мужественность, сказал бы, таких прощать никогда нельзя, они трусы. А Бог может показать, что да ты не можешь быть смелым, если я тебе этого не дам. Это только я могу дать. Как сказано в Писании во многих местах, что, говорит, и будут сердца вот у мужчин, как у трепещущие, как у женщины в родах. И кто может сказать, что нет, я преодолею? Да если Бог попустит, что ты преодолеешь? Ничего не преодолеешь. Все во всем Бог. Так что учиться надо и двигаться надо. Всегда есть во всем

0: куда двигаться. И в том понимании, что такое мужественность тоже.
1: Мне всегда было интересно, когда говорят, что, ну, парню, например, говорят, ты должен стать настоящим мужчиной. Вот если он не станет, то кем он останется?
0: Инфантильным ребенком может остаться.
1: Понятно. Хорошо, у вас недавно был братский выезд. Можете про него немного рассказать? Что это был за выезд, какие цели были у этого выезда? Получилось ли у вас исполнить все, что было запланировано?
0: Да, слава Богу. Господь положил на сердце Виталию Сергеевичу. И мы вот немного спонтанно спланировали этот выезд, буквально в течение 2 месяцев получилось его организовать. Не все, как хотелось, получилось именно на 100%, но это были нюансы. В общем и целом, стратегически то, что мы планировали, получилось сделать. И единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы было больше братьев, но все равно около 50 человек, с учетом тех наших братьев драгоценных, которые были из Афипской церкви, ну, получилось все провести, это богослужение, так скажем, получилось провести хорошо, и было место всему. Был и отдых, была и трапеза, был и даже отдых в баньке на берегу, прямо организованной братьями с Афипской церкви, с парилочкой такое переносная, удивительно, первый раз видел такое. Было слово, было прославление, все было на своем месте. И, кстати сказать, уже где-то около 5 вечера у меня внутри было понимание, что все, все, что ну, запланировано, было сделано, и было такое чувство удовлетворения внутреннее.
1: Знаете, если посмотреть со стороны, может показаться, что вам просто нравится выезжать с мужиками шашлыки жарить на берегу речки. И братское служение, в принципе, ну, так и выглядит.
0: Да, шашлыков не было. Был, слава Богу, за нашего брата Александра сон. Был очень вкусный плов, а до этого мы завтракали вместе. Но, по большому счету, душевное, оно ведь тоже нужно. Но там было и, именно вот, я так скажу, что оно и духовное было, и даже в первую очередь духовное. У меня была ситуация, когда я был пресвитером района, когда в одной домашней церкви приняли решение вообще не вкушать пищи, зачем, это же не духовно, там чай не пить, там и так далее. И неожиданно для себя самого я говорю, да это нет, это духовно, это очень духовно. И если отталкиваться от отрицательной стороны, ну, как в Священном Писании сказано, не вкушай пищи у человека завистливого. Ешь и пей, говорит он тебе, но сердце его не с тобою. То, что съел, ты изблюешь, а, говорит, твои добрые слова потратишь напрасно. И так, знаете, вот как-то это пришло, и я говорю, послушайте, если отрицательное имеет место, когда мы вкушаем в пищу с человеком, который отрицательно против тебя настроен, ну, в данном случае, по Писанию, завистливый, то тем более, насколько это мощно, и как это благословляет, когда ты, ну, вечеряешь там, я не знаю, завтракаешь, когда ты вкушаешь пищу с тем, который тебе брат по духу, который любит тебя, которого ты любишь как брата своего. Это благословение, на самом деле, большое благословение.
1: Хорошо. А как вы видите результат этого служения? То есть какой цели вы пытаетесь добиться, когда собираете все эти братские встречи на постоянной основе? В итоге?
0: Будучи уже во Христе за малым до 30 лет уже, я понял, что нам нужно научиться, это неуместный термин, играть, ну, будем говорить, работать на долгую. Ну, то есть не жди быстрых результатов. Вот если говорить, как Писание говорит о нечестивых, они говорят, как трава на кровлях, которая прежде чем вырастет, уже засыхает, и даже в огонь ее не бросишь. А вот праведников Бог сравнивает с деревьями. Деревья формируются не за месяц, не за 2, даже не за год. Это вопрос, ну, такой долгосрочный. И также и человек, чтобы в человеке достичь определенных целей, я имею в виду в христианине, на это нужен не месяц, не 2, и поэтому те цели, которые мы достигаем, они долгосрочные, да, и кратковременные тоже, ближние, тактические тоже, но стратегические это цели, ну, далеко идущие, чтобы человек, ну, еще раз говорю, хотя мы об этом уже несколько сказали, чтобы человек стал настоящим христианином, посвященным Господу, чтобы его жизнь была продиктована не собственными какими-то хотениями, которые тем более вопреки Божьему Слову, а продиктованы были его пониманием воли Божьей на свою жизнь. в любом социуме, в семье, в обществе, на работе, ну, тем более в церкви. Вот. И вот чтобы то, что он получает на этих служениях, назидания, молитвы, помогало ему в этом оставаться и возрастать в этом.
1: А вот мне вопрос вчера задали, когда узнали, что я буду беседовать о братском служении. Зачем лидеру, которым по Библии является мужчина, нужен другой лидер, который будет рассказывать ему, как ему правильно поступать, как ему жить и как ему устроить свою христианскую жизнь? Он же сам по себе глава, лидер и так далее. Он сам не разберется?
0: Это чтобы тот, который родился лидером, не думал, что он все знает, наверное. Но я шучу. Конечно, нам, я бы так сказал, этот термин «лидер», он в христианской жизни немножко привнесенный, что ли, из этого мира. А вот тот, который может осуществлять пастырское попечение, что ли, где-то вот делиться со собственным опытом, который может помочь человеку возрастать в любви, больше и глубже понимать Писание. Ну, это как играющий тренер, что ли, в команде. Нужен ли атлету, который поднимает вес 250 килограмм, тренер, который 150 уже не может поднять? Казалось бы, нет, но на самом деле очень да. Потому что его опыт, его понимание, его подсказки, они помогают этому человеку возрастать в спортивной форме. А со стороны швиднее, чем нежели сам себя человек оценивает. Поэтому в этом смысле очень важно, любой лидер, он имеет подотчетность. И есть тот, кому должен подчиняться, у кого учиться. Как сказано, мужу глава Христос, а жене глава муж. То есть, ну, дети, да, почитайте своих родителей. Мы подотчетны на самом деле всегда. Нету ни статуса, ни социума, ни положения, где бы я мог сказать, все, я не подотчетный, я вот достиг там вершин, меня никто не учитель. Да ребенок меня может научить каким-то вещам. Ребенок. Не то, что там уже говоря о тех людях, которые прошли впереди. Я много уроков получил даже не столько от проповеди, сколько от поступков тех людей, которые были моими пастырями, служителями нашими, которые в определенных ситуациях, как они себя вели, я, вот у меня раз, и какое-то прям как откровение. Вот это да, оказывается, вон оно, как надо поступать.
1: То есть они свое христианство вам показывали своими делами?
0: Да, да. Это очень сильно, на самом деле.
1: А как вы считаете, вот вырастает человек, да, и, казалось бы, он уже достиг такого уровня, что, ну, ладно, там, Христос, понимаем, да, Бог и так далее, но на земле как будто уже авторитетов для него не осталось. Вот когда у человека уже не остается авторитетов, которые он видит перед собой, это что значит, что он стал очень крутым лидером или что он где-то очень сильно ошибся?
0: Он где-то сильно упал. Ему надо срочно просто вылазить из этой ямы, потому что это гордость, и такого не бывает на земле без ущерба для личности человека и его христианства. Поэтому это очень опасное положение.
1: Вы упоминали, что в долгосрочной перспективе вы хотели бы, чтобы результатом вашего служения стали люди, мужчины, настоящие христиане. И вот мне сегодня хотелось бы рассмотреть это с позиции четырех ролей, которые, ну, человек, мужчина проживает. Это как христианин, как муж, как отец, как друг, а вот еще пятый есть как служитель. Вот. И если мы начнем как раз-таки с христианина, вот вы сказали настоящий христианин, так кто такой настоящий христианин и кто такой мужчина с точки зрения Библии? И как мужественность представлялась, оценивалась в Ветхом Завете и в Новом?
0: Вот если, чтобы мы сразу как бы расставили правильно, вот приоритеты, что ли, или как сказать, терминологию, которую мы употребляем в нашем разговоре, потому что зачастую непонимание среди людей, среди общения и обсуждения происходит из-за того, что не обсудили терминологию, об одних и тех же вещах могут говорить разными терминами и не понимать друг друга. Так вот, ну, хотелось бы сказать, что мы об этом уже как-то говорили на передаче, эта тема очень такая обширная. Нельзя человека ставить в определенные стационарные какие-то рамки, которые могут быть критерием оценки его духовности. Мы в школе Христа, так сказано, что он упразднил на кресте вражду плотью своей, а закон заповедей учением, учение, еще раз говорю, ну, в смысле, напоминаю, мы говорили об этом, подразумевает собою дифференцированный подход к оценке способности учащегося воспринимать то, что, чему он учится, и воспроизводить это в своей жизни. И поэтому, что требует с первоклассника косинусы и синусы, которые он не может даже выучить, если ты будешь с ним часами об этом говорить. И поэтому и вопросы мужественности, и вопросы отцовства, вопросы там, любые другие вопросы, и вопросы, в конечном итоге, духовные вопросы христианина как человека, они не стационарные. Это путь, это как луч, да, есть такой термин в математике — луч. Есть точка начала, но нет конца. Он направлен. И вот наш луч, нашего сердца, вектор, он направлен на вот то, чтобы уподобиться Христу. Кто может сказать, что я уже достиг, и я вот точно такой, как он, при жизни?
1: Я понимаю, что да, это бесконечный путь, но мы же всегда видим перед собой цель. Это не бывает пути без цели, правильно?
0: Да, причем эти цели, они стратегически правильно выверенные, но они тактические. Ты не можешь дальше увидеть, чем нужно. Ну так, в смысле, достичь. Увидеть-то ты можешь. Все знаем, что мы должны возрастать в меру полного возраста Христова. А вот тактически, что сегодня мне нужно, это надо понимать, вот как Словом Божьим, как светильник на ноге моей. Не на всем пути, а на ноге моей. То есть на степ, степ, степ, да, шаг вперед. Вот таким образом я понимаю. Ну и как бы, если говорить об этих ролях, я думаю, что многим братьям в церкви, ну пусть я выражусь не так, немногим братьям в церкви нужно научиться выражать свою мужественность в отношениях в семье не кулаком по столу и каким-то диктаторством, а явлением характера Христа в своих реакциях на то, что происходит. И если даже что-то не получается, а не получается бывает у всех, и у меня в том числе, то не надо говорить: это мой характер, вот принимайте меня таким, каким я есть. Это уже яма, это духовная яма. А тебе надо работать вместе с Иисусом над характером своим, чтобы не твой характер, а твой характер — это плоть твоя. Ну, если так можно сказать, которая выказывает себя, если в отрицательном контексте смотреть на термин «характер», а чтобы твой характер, он становился характером Христа через тебя, чтобы вот эти реакции, привычки, словосочетания, терминология, эпитеты, что бы ты ни говорил, как ты реагируешь на поведение окружающих, тем более, когда оно тебя не устраивает, чтобы оно чем дальше, тем больше было похоже на образец, на оригинал. Вот это вот, как бы, вот эта цель.
1: А может ли мужественность в представлении общества быть токсичной?
0: Мужланство может быть токсичным, да. А мужественность не может быть. Ну, если
1: а как отличить одно от другого?
0: Ну,
1: то есть бывает же такое, что мы ошибочно считаем признаками мужественности то, чем ими не является. Вот какие вещи могут считаться признаками мужественности, а по факту это мужланство?
0: Ой, всего я не могу там сказать, не могу сказать, что я там профессионал во всех этих терминах, но я понимаю, что грубость, неотесанность, вот, не, ну, как бы, контроль определенный, там, давление, вот как сказано, родители, не раздражайте детей, да, мужчина может и детей, и жену раздражать своим каким-то вот таким, знаете, контролем или определенного рода давлением, какие-то вот выходки, какие-то грубые, глупые шутки там и тому подобное. То есть, ну, если говорят, так в мире говорят, неотесанные. Вот такие вещи, они могут быть мужланством. А мужественность, она... Вот для меня мужественность — это быть похожим на Христа вот в том, как он переносил страдания, как он говорил с оппонентами. Все, его жизнь вся мужественная. Ну, я имею в виду, если с точки зрения, если посмотреть, как на мужчину, посмотрите, как он отвечал на грубость. Как он... даже с гневом, глядя на тех, которые, ну, были постоянно в противостоянии ему, но тем не менее, вот как-то не ненавидя их, оскорбя их ожесточение. Вот в этом мужественность я вижу. А дать по морде, простите за такое вот выражение, это не мужественность на самом деле.
1: А за что тогда жена должна бояться своего мужа, как сказано в Библии?
0: Не за мужланство и не за грубость, а за свой страх перед Богом прежде всего. И бояться — это не значит животный страх от того, что может прилететь откуда-нибудь что-нибудь такое, знаете, грубое или сильно болезненное. А страх именно в, контексте страха Божьего, вот святого страха Божьего. В этом смысле нам нужно понимать, что в страхе есть некое мучение, а в Божьем страхе есть благодать. Просто благодать. И когда женщина почитает своего мужа, вот, она на самом деле говорит: Господь, я тебя почитаю. Я у тебя почитаю статус, который у него, я почитаю в его, потому что ты дал ему этот статус. Это на самом деле отношение ее с Иисусом в конечном итоге. А отношение мужа с женой — это тоже отношение с Иисусом. И я в этом смысле хочу сказать, что некогда на эту тему проповедовал, пережил, что ли, эту проповедь. Это не теория, а практика. Я понимаю, что вот те статусы, о которых мы говорили, мужчины, вообще любой человек в семье проходит разные стадии, в которых он, только родившийся, он абсолютно зависим от заботы и любви окружающих людей. Он постоянно, он зависим даже в том, чтобы ему памперсы поменяли, ну или там, или его перепеленали, если еще более такой маленький возраст. Потом он начинает понимать, что у него есть ответственность какая-то, игрушки собрать. Ну, я не буду всю передачу сейчас нашу вот в эту сторону, но потом он становится еще и может возможность иметь над кем-то быть ответственным, чтобы те, кто ему уже сейчас должны подчиняться по статусу, младшие братики, сестры, чтобы они тому... То есть в семье ты учишься всему, начиная от полной зависимости и послушания, вплоть до того, что ты можешь быть уже и главным в семье, и ты должен научиться в этой семье главенствовать так, чтобы это не было узурпаторство, какое-то диктаторство. Это было, что ли, посланничество Христа в твоей семье, выраженное через тебя. Я этого не могу, но я стараюсь.
1: Как вы думаете, почему в Библии, да и в принципе в обсуждениях, когда дело доходит до мужественности или женственности, эта тема раскрывается в основном именно через семью? То есть как мужественность работает в семейном контексте, а как вне его?
0: Опять же, ссылаясь к этой проповеди, я скажу, что то, что там говорил, семья — это как Эдемский сад. Вот Адам и Ева в Эдемском саду, они были наги и этого не стеснялись. Да, потому что они были невинные, греха не было в них. И поэтому эта нагота их, она была погружена во свет, я бы так сказал. Ее невозможно было так, если кто-то со стороны смотрел, может физически и увидеть, и понять. Возможно, не знаю. Вот. Но как это применить к семье? Мы в семье такие, какие мы есть, без масок. Вот, образно говоря, нагота моего характера, она в семье больше всего проявляется. И поэтому семью я назвал университетом, где человек, он проходит самые глубокие уроки. Потому что так глубоко, как в семье, плуг нигде Бог не запускает в твое сердце, как вот там, где ты такой, какой ты есть, без масок. Где ты такой, какой ты есть, где твой характер выражается, где ты не одеваешь на себя то, чего ты не носишь на самом деле. Это хорошо, когда человек старается быть, ну, культурным, там, сдерживает эмоции где-то, там, это было бы странно, конечно, если бы я вел себя, ну, среди людей так же, как я дома себя веду, но это очень нехорошо, когда то, что у тебя дома проявляется негативно, ты еще и на люди это выносишь, но в семье ты получаешь эти уроки, чтобы избавиться от того, что тебе не, ну, не полезно, то, что Богу претит, и Бог не желает, чтобы с тобой такое было. Чтобы характер Христа больше тебе проявлялся. Если у тебя в семье это будет получаться, тем более в обществе должно получаться.
1: Мне вот интересно, семейная иерархия, она, вот вы вступили в брак, и она дается автоматически, то есть муж становится, ну, мужчина становится мужем, и ему автоматически дается звание главы. Или это звание главы семьи нужно еще как-то заработать?
0: Де-факто, де-юре дается, де-факто. Ты должен подтвердить свое звание своей жизнью.
1: Хорошо, а как тогда выстраивать семейную иерархию, если кто-то это главенство начинает оспаривать? И причем сделать это без насилия, чтобы...
0: Псалмопевец говорит: Господи, ну, он поклоняется Богу, прославляет, а потом говорит, это Давид говорит: ибо ты подчиняешь мне народ мой. То есть, вот, что бы он делал, да, предположим, поставил бы какой-нибудь сатрапов, там, послал бы, и они бы там всех строили, говорили, что подчиняйтесь царю. Он говорит: нет, это бесполезно, только Бог это может сделать. И поэтому, если сегодня мне кто-то не подчиняется, то я должен прежде всего вопросить того, кто может его мне починить, этого члена моей семьи, и вопросить, в чем мне мои пути поправить. Потому что если мои пути будут исправлены, то тот, кто противостоит мне сегодня в чем-то, Бог будет работать уже с его сердцем. В моем-то сердце он достиг. Так сказано в притче 16:7. Когда пути человека угодны Господу, то он и врагов его с ним примиряет. Ну, даже если врагов, тем более членов семьи.
1: Ну, с членами семьи иногда бывает сложнее, чем с врагами.
0: Вот поэтому все равно пути исправлять свои надо прежде всего. Потом Бог поправит их пути.
1: Хорошо, друзья, пауза на новости.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Мы снова с вами. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии Александр Суренович Данилян. И разговариваем мы на тему «Когда братьям вместе действительно хорошо». И вот мне интересно, продолжая ту тему, которую мы до новостей обсуждали, такое ощущение, что все обсуждения женственности, мужественности, вот этих вот отличий, они существуют только в контексте отношений между мужчиной и женщиной. А если взять этих двух людей, мужчину и женщину, и вытащить их из семьи, то все эти различия, они как будто теряются. То есть просто остается двое людей, и вот эти вот все личностные качества, которые предписываются мужчинам или женщинам, они просто становятся человеческими и присущи им обоим. Так насколько же все-таки мужественность или женственность, она индивидуально для какого-то конкретного пола, потому что женщины же тоже могут быть и мужественными, и сильными, и храбрыми, и, в принципе, многие таковыми являются.
0: Да.
1: То есть такое ощущение, что многие качества просто присущи людям, а различия появляются уже, когда эти люди вступают в отношения.
0: Ну, если мужественность — это более универсальный какой-то термин, то женственность только сугубо женский, было бы странно его применять к мужчинам. Вот. Но что касается всего остального, да, но на самом деле нельзя говорить о том, что вот применительно только в отношениях мужа и жены, я так думаю, изначально мы от этого, да, отталкивались, не просто мужчина и женщина, а муж и жена в семье. Да, действительно, есть определенного рода специфика, потому что мне моя жена только должна меня бояться как Господа, а я должен ее любить как сонаследство благодати жизни, но тем не менее как собственную жену, да? Другим эти термины неприменимы, во всяком случае, в христианстве. Вот. Но что касается каких-то качеств характера и поведения, что ли, или понимания, то да, действительно, есть универсальные какие-то принципы, которые приемлемы и мужчине, и женщине, а есть специфические, как я уже шутя говорил о женственности, но и не шутя тоже. Но есть момент, знаете, мужчина, он все равно, специфика мужчины, что ли, в том, что он должен все-таки быть более сильным, что ли. Более сильным не только физически, но и в перенесении трудностей. И сильным в плане того, что, ну, вот, предположим, такая ситуация, где какая-то сложная обстоятельства, в которых задействованы, допустим, мужчины и женщины. И я думаю, было бы странно, если бы женщина помогала мужчине, хотя они христиане, и те, и другие, в чем-то там перенести что-то или там ободрить или как-то далее. Ну, было бы странно, если бы, предположим, в трудных обстоятельствах, в которых находится определенная группа людей, сестра бы утешала плачущего мужчину, а мужчина бы принимал это утешение. Оно и такое бывает. Кто-то дух, ну, возрастом более старший, хотя и, допустим, женщина, она может помочь мужчине. Но, с другой стороны, как-то более для меня естественно, чтобы мужчина помогал женщине. Хотя, в принципе, христианское служение, оно не подразумевает себе там гендерные различия, которые ограничивают кого-то в служении. Оно подразумевает то, что насколько человек духовно возрос и может чем-то таким духовным поделиться с теми, кому служит. Вот это является основным критерием оценки того, как человек служит и может ли он служить вообще. Но вот для меня более естественно, когда все-таки мужчина помогает женщине, чем нежели наоборот.
1: Хорошо, если возвращаться опять к семейным отношениям, мы еще упоминали такую роль, как отец. Почему для ребенка именно присутствие отца в жизни настолько важно? То есть что отец может дать такого, чего не может дать мать или любой другой родственник, и что потом скажется в будущем?
0: Но для дочери отец, он должен быть как, что ли, не то что идеал мужчины, но тот образец, которому она все равно, может быть, даже из-под воли, она, он должен себя так, что ли, поставить в семье и таким образом себя вести, чтобы вот в будущем дочери захотелось, чтобы у нее был такой муж. Ну, вот такого характера, такой заботы, такого, таких отношений, которые она видит, какие отношения у отца с матерью. Вот для нее это стало в идеале, для нее должен быть такой образец. Мы часто так своим дочерям, особенно, которые увидят, что мы с супругой выражаем друг другу там любовь, проявленную там там в словах или там как-то вот, ну, то, что можно среди детей, среди людей делать. Они ой-ой, а мы говорим, да не ой-ой. Учитесь, чтобы у вас в семьях такое было, чтобы вы так друг друга любили, так заботились. Вот это что касается дочерей. Да и сыновей тоже в этом смысле, тоже. Пример все равно, знаете, есть ситуация, когда сын говорит, никогда не буду таким, как мой отец. И внутреннюю клятву произносит, и потом сам себя связывает, и потом поступает хуже, чем свой отец, когда вырастает, потому что судит отца, не почитает и так далее. Хотя к этому сам папочка-то приложил свои силы. С другой стороны, нужно, ну, действительно отцу показать пример, в котором бы хотелось сыну подражать отцу, чтобы в будущем он также, когда у него будет своя семья, чтобы он, у него был хороший пример.
1: А можно человека научить быть хорошим отцом?
0: Собственным примером только. Ну и наставлением тоже. Но, в принципе, слова, они не имеют веса, если они не имеют подтверждения, что ли, в практической жизни.
1: Погодите, ну вот у вас братское служение, да, к вам приходят мужчины, и я уверена, что у многих из них не было отцов. У нас, в принципе, ситуация такая в стране, что много детей растет без отцов. Вот вырос этот человек, но не было у него перед глазами хорошего примера. Может ли братское служение ему помочь как-то сформировать правильное отношение?
0: Это одно из стратегических направлений. Одно из стратегических, чтобы человек, мужчина, он имел правильное понимание того, что, ну, что Бог желает в нем достичь, чтобы он вот эту роль свою отца, мужа, ну, мы сейчас немножко обобщаем, мог вот эту роль нести правильно в семье. Потому что с семьи начинается на самом деле наше служение. Если у тебя в семье непорядок, если нет мира, как Господь говорит о том, чтобы мы не было препятствий даже в молитвах, если у нас проблемы с супругами. Ну и наоборот. И сестра тоже особо молиться не может, если у нее проблема с мужем, и она не разрешила до вечера.
1: Что происходит с ребенком, у которого нет вот этого мужского воспитания впоследствии, особенно с парнями?
0: Либо одна крайность, либо другая крайность. Одна крайность, воспитанный, ну, если мир будем брать, он может женственным вырасти, вот, либо инфантильным. Либо быть грубым, пытаясь спрятать вот эту свою внутреннюю какую-то вот дыру внутри своего сердца, которая образовалась из-за того, что вот не было хорошего примера и не было заботы, любви отца. Вообще, самая такая страшная проблема – в жизни детей, которые стали взрослыми, да и, в принципе, даже тогда, когда они еще дети, можно сказать, это то, что негативный пример и такие вот внутренние раны, которые нанес отец в семье своим присутствием, и, а иногда и отсутствием, они не позволяют человеку уже взрослому во Христе иметь правильное представление о том, какой наш Небесный Отец. Они не могут даже принимать, доверять настолько Отцу Небесному, чтобы вот доверяясь любви Отца, вот все свои какие-то переживания открывать перед Ним и успокаиваться от того, что вот такой у меня Бог. Поэтому ответственность, особенно мужчины в семье, в конечном итоге может привести к тому, что, ну, она имеет, она подразумевает это, но может привести к тому, что либо ты поставишь препятствия в отношениях с Небесным Отцом своим детям в будущем и даже сейчас, либо наоборот будешь тем, который будет содействовать тому, чтобы они, обретя спасение, имели гармоничные отношения с Небесным Отцом, правильные, доверительной любви.
1: То есть я правильно понимаю, что человек, придя в церковь и услышав, что Господь — это небесный отец, а у человека были плохие отношения с отцом или отца вообще не было, может об это даже приткнуться?
0: Приткнуться, может быть, и не может, но доверять как должно и, что ли, верить в любовь, доверять Богу, Его любви в этом смысле, простите за тавтологию. Да, это может быть, мы с этим соприкасаемся, когда служим людям. Особенно тем, у которых отверженность проявляется.
1: А у вас есть примеры вот классных историй отцовства из Библии? Вот что вы посмотрели на этого библейского персонажа, сказали, вот это классный отец был?
0: Я вот прямо так навскидку, вот негативных примеров,
1: полно,
0: к сожалению, достаточно. Да. Даже такой благословенный человек, как царь Давид, и то столько ошибок имел. Вот. Но разве что, когда мы читаем в поэтических книгах, как мама или как отец вот наставляет своих детей, что ли. Вот в этом смысле это вот такой пример есть. А так вот, прям так навскидку. Ну, хороший пример отцовства — это, конечно, отец двух сыновей, которые блудного сына отец. Вот это вот, наверное, самый, один из самых позитивных примеров.
1: Нам что-то подсказывает Иосиф, муж Марии.
0: Иосиф, муж Марии. Ну, в прямом смысле он Христа отцом не был, но то, как он себя вел, в частности, с младшими братьями и сестрами, там ничего не сказано, но то, как он себя вел с Марией, как муж, когда он мог ее огласить, и, что интересно, ну, вот такой пример коротенький, он узнает, что его невеста беременная. Вот что бы сделал какой-нибудь такой, как, ну, фарисей? Он бы сказал, она опорочена, она бы впала в блуд, побейте ее камнями. Так же? Так закон предписывал. И он был бы прав, в принципе, по закону. Но он еще до откровения, что рождаемое, святое, Сыном Божьим наречется, когда он это понял от Бога, он планировал тайно ее отпустить. Вот просто, ну, иди. Я, ну, не буду я тебя подвергать опасности, что ты погибнешь от этого, даже узнав, что она беременная, он просто хотел ее отпустить. Вот в этом смысле я прямо очень, ну, в хорошем смысле восхищен этим человеком.
1: Вот сейчас это назвали бы немужественным, то есть что вот он мягкотелый или слишком добрый, могли это счесть за слабость. Вот я слышала такое мнение, что быть добрым по отношению к грехам своей жены — это мягкотелость, ты, значит, олень, если ты вот такое вот позволяешь к себе отношение, ты должен там наказать ее за то, что она там сказала тебе, не уважает тебя или там что-то еще. То есть вот подобная мягкотелость могла бы сойти за такую немужественность.
0: Да, я думаю, что это просто такой мирской взгляд невозрожденного человека. А я знаю истории, в которых люди, не просто подозревая, а зная, что вот жена впала в блуд и даже родила, были люди, которые они просто вот примирялись, и они настаивали на сохранении семьи, потому что вот так Бог положил в сердце. Вообще, на самом деле, крест, он же олицетворяет еще и то, что мы, наша воля и с волей Господа, она пересекаться может, как в перекрестке. И наша задача подчинить нашу волю Его воле. И если даже восстает что-то внутри тебя против того, чтобы исполнить волю Божью, то когда ты наклоняешь свое сердце к послушанию Богу, это и есть на самом деле твое посвящение Богу. Посвящение Богу и твое, что ли, благоговение перед Ним. Когда ты способен ради Христа перенести то, что трудно переносить без Него.
1: А как вы считаете, имеет ли право муж тыкать жене, а жена мужу, вместо Писания, которые написаны Богом для них?
0: Нет. Кстати, в этом слове же «семья – талант от Бога». Именно об этом я говорю, не надо вот это брать, вот написано, и крутить это в Библии перед лицом жены. Подчиняй. Вот каждому надо изучать то, что Бог мужу, что вот то, что пишет мужу Господь, вот это и нужно соблюдать. Но ни в коем случае не нужно. Учись сам, Бог других научит. Притча 16:7. Вот у меня универсальный такой принцип из Писания, который мне помогает и в семье, и в любой сфере, если я правильно ее применяю, получать назидание от Бога.
1: Теперь хочется поговорить про дружбу. Ходят легенды о мужской дружбе, крепкой, как скала. лучше дружбы не существует, чем мужская дружба. Вот такая вот есть, такой стереотип есть. И верите ли вы в это? Это правда, что мужчины умеют дружить как-то по-особенному? Или все-таки это такой больше миф?
0: Если бы я участвовал в женской дружбе, я мог бы сравнить. Вот. Но я верю в настоящую дружбу. Но также я верю, что настоящая дружба во Христе, она на, не то, что на порядок выше, она должна быть несравненно выше, чем нежели дружба людей в этом мире. Потому что если у человека, если человек не возрожден духовно, то вот этот вот поступок, продиктованный любовью агапы, которая, ну, безусловная любовь, он, ну, даже 50-50 не скажешь, в каком проценте люди способны на такое. То есть у каждой дружбы в этом мире все-таки есть определенная цена, которую человек способен заплатить за это. Даже в церкви такое может быть, что мы не сталкивались с ситуациями, когда друзья пока совместный бизнес не начали в церкви. И такое бывает, конечно. Но в идеале, все, что после креста, все, что после спасения, оно должно быть на пару порядков, ну, несравненно выше и лучше, чем нежели в этом мире. Но...
1: Хорошо, а как это лучше должно выглядеть? То есть с точки зрения Библии, что значит быть хорошим другом?
0: Ну, если Бог призывает просто ближнего своего любить больше, чем себя. Как сказано, написано, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я вас возлюбил. И вот что интересно, а как он нас возлюбил? Когда-то это для меня было откровение. Старая заповедь говорила о том, что мы ближнего должны любить, как самого себя. А если бы Христос любил только как самого себя весь мир, то он бы подумал, ну, не перевесили бы весы, может быть, они были бы вот, ну, как бы на уровне, отдавать жизнь свою или нет, но он возлюбил нас больше, чем себя, правда? И поэтому он заплатил эту цену за нас. И заповедь новая, которую Бог дал нам, чтобы мы тоже так любили друг друга, она гласит, что нам нужно любить ближнего больше, чем самого себя. Просто ближнего, просто братьев, сестер. Не говоря уже о друге. Конечно, мы тогда должны любить больше, чем себя, своего друга. Он купил новую машину, лучше, чем у тебя. Радуйся за него. Больше, чем ты радовался бы за себя. У него лучший дом на 2 этажа выше твоего. Радуйся. Он поднялся в служении, и ты сегодня при людях на «вы» говоришь с ним. Радуйся. Потому что это твой друг. Славится один член тела, славится все, радуется все тело. Поэтому вот, а на самом деле это непросто.
1: А вот у вас, непросто. У вас бывало такое, что вам приходилось радоваться за друзей, а радоваться не хотелось?
0: Знаешь, вот смотря на то, как бы, какую часть моего естества мы сейчас затрагиваем. Если моя плоть, да, я боролся какими-то мыслями, вот, а почему они... А потом вопрос, что я с этим делаю. Наша плоть, она у всех гордая, завистливая, эгоистичная и так далее и тому подобное. Пока мы здесь живем, на этой земле, мы все равно будем бороться с проявлениями плоти. Некоторые видят за каждым углом и кустом сатану, бесов, демонов. Да ничего они не смогут сделать, если ты стоишь в вере, и ты подотчетен Христу, и ты подчиняешь все то, что восстает против здравого учения, поведения или поступков, или мировоззрения в соответствии с этим правильным учением в твоей жизни. Когда ты этому противостоишь, то уже, как бы, даже если они имели доступ к тебе, дело, образно говоря, техники, как от этого избавиться. Ну, я так технически немножко выражаюсь. А вот с собой бороться, а вот как бы побеждать то, что внутри тебя еще есть ветхое, вот это вот та борьба, которая, она, наверное, до конца дней наших, она будет продолжаться. Я пишу дипломную работу, и как раз я пишу на эту тему, где затрагиваю тему плоти. Наше тело, которая не прославленная, которая еще имеет вот ту природу, которую мы получили от Адама, именно от Адама, не такую, как Бог давал Адаму, когда его сотворил, она будет диктовать свои попытки стащить нас на вот этот плотской ветхий образ жизни неспасенного человека, сливающего, так сказать, в своих похотях. Она будет всегда пытаться проявить себя. Вопрос моей веры, моего духовного возраста, насколько я научаюсь с этим бороться и побеждать это. Чем больше получается побеждать, тем больше любви во мне и верности Богу, тем больше мой духовный возраст, а не от того, что я много знаю, понимаю, могу рассказать. Практика. Вот что важно.
1: Хорошо, мне вот интересно, нужно ли мужчинам какое-то отдельное пространство, где они могут побыть в обществе других мужчин? Вот чтобы его понимали? И может ли таким пространством стать братское?
0: Я почему улыбаюсь, сижу? Я сразу вспомнил раздевалку где-нибудь.
1: Ой, нет.
0: Я шучу. Но на самом деле, это же пространство как раз и есть подобное служение. Когда мы можем друг с другом говорить, ну, можно сказать, без галстуков, да, на какие-то темы и без оглядки на то, что, чтобы лишнего чего-то там не сказать.
1: А когда вы просто в церковь выходите, вам приходится галстук надевать?
0: Ну, я образно говоря.
1: Не всегда.
0: Я не могу сказать, допустим, что-то такое, что могу там брату сказать, допустим, сестре. Ну, мы уже как возвращаемся к тому, с чего начинали.
1: А есть у нас такое мнение в обществе, которое в последние годы стало популярное, что мужчины чаще сталкиваются с одиночеством, чем женщины. Это утверждение сложно проверить, потому что статистика как бы странная штука, и такие вещи, в принципе, сложно проверяются. Вот. Но как вы считаете, справедливо ли это замечание? И если да, то почему?
0: Я не могу сопоставлять, статистических данных нет, не изучал этот вопрос.
1: А почему мужчины могут сталкиваться с одиночеством, почему они могут сталкиваться с этим чаще, чем женщины? Как вы думаете, это вот не из-за того, что вот это представление о мужественности, как о такой маскулинности, мешает им иногда проявлять эмоции и заводить друзей даже среди мужчин? Просить помощи,
0: я думаю,
1: там, проявлять слабость.
0: Я думаю, что состояние вот, одиночества или ощущение одиночества, или как вот позиция, что ли, человека, где он себя чувствует одиноким, она исходит не от того, какого он пола, а исходит от того, какое состояние его сердца. Я бы так сказал, что есть такой термин, как отверженность, когда человек... Может, даже будучи в кругу друзей, на служениях, где его приветствуют, где он сам может кого-то приветствовать, внутри себя чувствовать чужим на празднике этой жизни. То есть он может внутри себя чувствовать одиноким. И это на самом деле не зависит от пола, в большей степени это зависит от того, какие у него были раны. Что наделал мир с ним, когда он был еще в мире, и какие, ну, какая, что-то внутри человека, что произвело какие-то внутренние клятвы, может быть, он там, может, где-то когда-то говорил, что все, я никогда никому не доверюсь, и вот слово «никогда» применил внутри себя и ходит с этим, он себя связал даже этими мыслями. И потом он может даже и не понимать, что когда-то он это сделал, и сегодня он себя чувствует одиноким, потому что на самом деле... Не знаю, кто больше испытывает чувство одиночества. Я думаю, что, может быть, те люди, которые мечтают иметь семью, но они еще ее не имеют, свою половинку, да, мужчина или женщина, периодически дьявол будет подкидывать эти мысли. И человек сам может прийти в пустой дом и думать, ах, как было бы хорошо, чтобы моя половина рядом со мной была, и мы... Но на самом деле я понял, что если у меня нет чувство удовлетворения и внутренней радости от того, что у меня есть спасение и Христос во мне, все остальное почему-то может быть только временным. И человек потом, будучи имея свою половину, может себя чувствовать одиноким. И это тоже может быть.
1: То есть чувство одиночества не зависит от того, сколько вокруг вас друзей и так далее?
0: Да, это внутреннее состояние твоего сердца, израненности, что ли, я бы так сказал, твоего сердца, а иногда и даже демонического влияния.
1: А может ли человек вообще без друзей прожить? Вот я встречала такие пары, где там у мужа или у жены нет друзей, вот у них единственный друг, это их вторая половинка, и они говорят, что им этого достаточно, но мне сложно такое представить, как можно, может быть достаточно одного человека.
0: Я думаю, что если говорить о том, как в общем выражаясь, да, потому что ну, я не могу сказать, что кто-то может быть мне другом больше, чем должна быть моя жена. То есть ее место никто не может занять, даже не в статусе там женщина, мужчина, половина моя, не половина, а именно в статусе отношений. Вот никто не должен занять место. Христос, потом мои отношения с женой, мои отношения с детьми, мои отношения с друзьями, ну и так далее, да? Вот как бы определенная иерархия, она присутствует. И поэтому как бы говорить о том, что кто-то может быть выше, чем моя жена в качестве моей дружбы, что ли, или оценки моей дружбы, или моего состояния, никто не должен занимать этого места. Но с другой стороны, мы говорим о том, что кто может иметь статус больше друга, чем супруга, так? Правильно? Я не запутался, не ушел от темы.
1: Да, но просто люди иногда говорят, что им достаточно семейных взаимоотношений, и им не нужны друзья.
0: Да, я просто...
1: А я считаю, что так жить невозможно.
0: Я ушел просто от темы. На самом деле это не может быть правильным. Потому что, представляешь, вот предположим, да, вот мы в теле Христовом, мы как клеточки в теле Христовом. И вот две клеточки, они зациклились на себе. В лучшем случае это бородавка будущая. Мы не можем быть обособленными даже в семье. Мы в теле Христовом, термин «вечные родственники», который, я скромно скажу, никому не говори, который пришел мне в сердце, я когда-то его высвободил, нигде не слышал до этого. Мы реально вечные родственники. Я не могу сказать, что мне достаточно. Мы, слава Богу за мою супругу, слава Богу за мою семью, хотя не без сложности семья. И за детей беспокоюсь, и моему старшему сыну 40 лет. А младшей дочери, вот она, перешла в 6-й класс. Но, да, кстати, и внук у меня студент уже один. Я, слава Богу, я люблю всех детей, всех внуков моих, аллилуйя за них. Вот. Но я не могу сказать, что мне достаточно моей супруги, чтобы даже пошли куда-то отдыхать. Мы всегда хотим быть с друзьями. Нам веселее с друзьями. Мы не можем сказать, вот всех нам достаточно. У нас как-то даже мы на Новый год в семье. Может, это неправильно для кого-то кажется, но мы с удовольствием проводим Новый год с кругом своих друзей, с которыми мы уже даже не первый год проводим. Вот есть термин такой «жертва общительности». Но это не жертва, которая пообщалась, уже устала и не знает, куда деваться от общительности. Жертва общительности – это когда ты вот идешь на какие-то издержки для того, чтобы иметь эту общительность с другими. И во Христе Иисусе это даже вот, она даже не то, что жертва общительности уже, а радость иметь общение с друзьями. Вот, поэтому я думаю, что это, аномалия, когда мне достаточно моей жены, мне никто не нужен, я имею в виду в смысле дружбы и отношений.
1: Хорошо. И последний вопрос, как служитель. То есть можно ли сказать, что призвание каждого человека – служить другим? И особенно призвание мужчины, потому что там было в самом начале сказано о том, что люди должны возделывать землю. И потом, когда они совершили грехопадение, Бог им сказал о том, что конкретно Адаму сказал, в поте лица своего будешь есть хлеб свой. То есть как будто бы он должен быть трудолюбивым и этим трудом служить и себе, и своей семье, я правильно понимаю? И тогда как понять, где и кому служить?
0: Я думаю, что если мы говорим индивидуально о мужчине, хотя в принципе, когда Бог создавал человека, он написано мужчину и женщину создал их. То есть мы как бы не отделимы в этом смысле в понятии таком термине «человек». Вот. Но на мужчине ответственность, как на священнике в доме своем. То есть вот изначально мы имеем ответственность для того, чтобы мы служили в своем доме. Потом мы служим в церкви, мы должны служить, мужчины, я говорю. Мы должны в церкви служить, не просто просиживать служение, пришел на служение, послушал. Это, знаете, похоже на ребенка, которому пришел, соску дали, пососал эту соску и ушел довольный гулять.
1: Звучит мужчина, унизительно.
0: Да, мы должны быть, мы не на туристическом круизном лайнере, мы хоть и на ковчеге Божьем, где только, будем говорить, мы имеем спасение, но мы на боевом корабле, мы воины Христовы. И на корабле каждый член команды должен делать то, что предназначил капитан этого корабля для него. И во всяком случае, если ты сегодня не понимаешь индивидуально для тебя что-то такое, которое именно тебе надо делать, то есть общее понимание того, что мы как христиане должны делать. Молиться, проповедовать Евангелие и осуществлять священство для этого мира. Вот. И поэтому, то, что мы должны делать в семье, в церкви, в обществе, это нести Евангелие, благую весть. А уже внутри церкви, если ты понимание имеешь, где тебе нужно служить, то ты делай это. То есть одна из задач на этот корабль как можно больше из утопающих с океана вытащить, а другая задача, чтобы внутри корабля команда созидалась. И у каждого свое задание у Бога. Я так понимаю.
1: Спасибо, Александр Суренович. Друзья, мы на сегодня заканчиваем наш эфир. Время подошло к концу. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. И на сегодня мы с вами прощаемся.
0: До
1: Всем хорошего дня.
0: До свидания.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.
4: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РСЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Смирение. Авва Афанасий переписал на прекрасном пергаменте, который стоил 18 золотых монет, весь Ветхий и Новый Завет. Однажды некий брат пришел к нему и, увидев книгу, унес ее. В тот же день Авва Афанасий захотел почитать из книги, а обнаружив ее исчезновение, он понял, что ее взял тот брат, но не послал спросить его из опасения, как бы тот не прибавил к воровству ложь. Между тем брат отправился в соседний город, чтобы продать книгу, и запросил за нее 16 золотых монет. Покупатель сказал ему: «Доверь мне книгу, чтобы я мог узнать, стоит ли она таких денег», и принес книгу святому Афанасию со словами: «Отче, взгляни на эту книгу и скажи мне, должен ли я, по твоему мнению, купить ее за 16 золотых монет? Стоит ли она этих денег?» Авва Афанасий ответил: «Да, это хорошая книга. Она стоит этих денег». Покупатель отправился к брату и сказал ему: «Вот твои деньги. Я показал книгу Авве Афанасию, тот нашел ее прекрасной и счел, что она стоит не менее 16 монет». Брат спросил: «Это все, что он сказал тебе? Не прибавил ли он чего-нибудь еще?» «Нет», — ответил покупатель, — «больше ни слова». «Хорошо», — сказал брат, — «я передумал, я больше не хочу продавать эту книгу». И он поспешил к Авве Афанасию и с плачем умолял взять свою книгу обратно. Авва отказался со словами: «Иди с миром, брат, я дарю ее тебе». Но брат ответил: «Если ты не возьмешь ее, я никогда не буду иметь покоя».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 сентября. Наполняйтесь силой при помощи молитвы. И, находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, 22:44. Когда у Иисуса оставалось совсем немного времени до того момента, когда Он должен был взойти на крест, в Его уме и душе началась настоящая борьба. Ему, как и нам, нужна была Божья сила, чтобы исполнить волю Бога. Он молился и получил эту силу. В Библии сказано, что ангелы спустились с небес и служили ему. Никогда не бойтесь, что Бог попросит у вас чего-то невыполнимого. Если вы действительно хотите исполнить Его волю и просите Его наполнить вас силой, Он обязательно это сделает. Не тратьте понапрасну слова, убеждая Бога и окружающих в том, что эту задачу невозможно осуществить. Лучше потратьте свою энергию на то, чтобы попросить у Бога мужество, решимость и силу. Так чудесно наблюдать за тем, как Бог присоединяется к человеку в решении той или иной проблемы и помогает осуществить то, что казалось невозможным. Человеку многое не под силу осуществить в одиночку, но с Богом все возможно. Если сейчас вы находитесь в кризисной ситуации или столкнулись с какой-либо проблемой, вспомните о той борьбе, которая происходила в душе Иисуса в саду. Он испытывал такие душевные муки, что его пот превратился в кровь. Если он смог осуществить свою задачу при помощи Божьей силы, то и вы сумеете одержать победу при помощи молитв. Божье слово на сегодня. Бог никогда не поручит вам то, что вы не смогли бы осуществить с Его помощью. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Спасителя Христа.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 14 сентября, и тема сегодня «Божий закон сеяния и жатвы». Место Писания, 2 послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих, где сказано: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». В обоих случаях слово «сеять» — перевод греческого слова «спейро», которое описывает сеяние или разбрасывание семян. В этом стихе дается принцип. Размер посеянного определяет, сколько соберем урожая. Если вы сеете мало, то, скорее всего, мало и пожнёте. Если сеете много, урожая будет еще больше. Это знает каждый фермер. Если он посеет всего лишь несколько семян, урожай будет маленьким. Но если он щедро засеет поле, обязательно наступит сезон сбора большого урожая. И в этом стихе апостол Павел показывает принцип. Он говорит: когда сеете скупо, слово «сеять», если вы разбрасываете семена, и вы делаете это скупо, то и урожай соберете маленький, скупой, но если сеете щедро, вас ожидает щедрый урожай. Это должно влиять на то, как мы отдаем, как жертвуем, на наше отношение к десятине и пожертвованиям. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Золотая коллекция на Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Петрович, а что это у тебя за видеокамера на шапке?
1: Это SESHT-2003. Спасение электрошоковой терапии. Эта камера следит за каждым твоим движением, а вот этот микрофон записывает твое каждое слово. Ну, если ты сделаешь или скажешь что-либо, что нарушает 10 заповедей, то тебя так шарахнет током, что пальцы на ногах свернутся в колечки.
0: Не понял. А в чем прикол-то?
1: Ну, чего непонятного-то? Покупаешь такую штуку, ну и забудь про нарушение 10 заповедей. Твоя жизнь станет такой святой, что Бог обязательно примет тебя на небеса. Вот посмотришь, за 19,95 эта штука разойдется как хот-доги.
0: Слушай, Петрович, по-моему, это пустая затея. Ничего у тебя не выйдет.
1: Да ты что? Я ж над ней 5 лет работал. Хотел сказать 2 года. Хватит. 2 недели. 2 недели.
0: Больно, наверное.
1: Если честно, да. Но, как видишь, эта штука хотя бы не дала мне солгать, и я остался святым перед Богом. Ну, в каком-то смысле.
0: Ох, Петрович. Ты просто пытаешься изменить свое поведение. Ты знаешь, твое сердце должно измениться. А это случится только если ты попросишь Бога простить тебя. Да выбрось ты этот SESHT-2003. Зачем ты с ним возишься?
1: Затем, что я хочу, чтобы как можно больше людей спаслось. Ну ладно. Просто хотел подзаработать.
2: Произведено на радио «Новая жизнь». Москва. При содействии Lifeline Production.
3: Вы слушаете радио

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 17. В чем небесное общество соблюдает мир с земным градом и в чем разногласит с ним? Но дом людей, не живущих верою, домогается от вещей и выгод временной жизни мира земного. Дом же людей, верою живущих, ожидает того, что обещано в будущем, как вечное, а вещами земными и временными пользуется как странствующий, не для того, чтобы увлекаться ими и забывать свои стремления к Богу, а для того, чтобы находить в них поддержку для более легкого перенесения тягостей тленного тела, которое обременяет душу. Премудрость Соломона, глава 9, стих 15. Таким образом, и те, и другие люди, и тот, и другой дом одинаково пользуются вещами, необходимыми для этой смертной жизни. Но цель пользования у каждого своя собственная и весьма различная. Также точно и земной град, который верою не живет, стремится к земному миру и к нему направляет согласие в управлении и повиновении граждан, чтобы относительно вещей, касающихся смертной жизни, у них был до известной степени одинаковый образ мыслей и желаний. Град же небесный, или вернее та его часть, которая странствует в этой смертности и живет верой, поставлен в необходимость довольствоваться и таким миром, пока минует сама смертность, для которой он нужен. Поэтому, пока он проводит как бы плененную жизнь своего странствования в областях земного града, хотя и получив уже обетование искупления и в виде залога его дар духовный, он не колеблется повиноваться законам земного града, которыми управляется то, что служит для поддержания смертной жизни, чтобы, поскольку общая сама смертность, в вещах к ней относящихся, сохранялось согласие между тем и другим градами. Но земной град имел неких своих

и в самих житейских делах. Одному скот, другому пшеница, третьему вино, тому масло, этому леса, иному монеты, иному судоходство, иному войны и победы, иному супружество, иному рода и плодовитость, иным прочее в том же роде. Град же Небесный знал, что следует почитать только единого Бога, и с истинным благочестием полагал, что только Ему следует служить этим служением, и обязательно это лишь в отношении к Богу. Из-за этого вышло так, что он не мог иметь с градом земным общих религиозных законов и был поставлен в необходимость вследствие этого спорить с последним, стал в тягость людям противоположного образа мыслей, подвергся их гневу, ненависти и преследованиям, пока, наконец, страхом своего многолюдия и всегдашней божественной помощью не обуздал дерзости своих врагов. И так этот небесный град, пока он находится в земном странствовании, призывает граждан из всех народов и набирает странствующее общество во всех языках, не придавая значения тому, что есть различного в нравах, законах и учреждениях, которыми мир земной устанавливается или поддерживается, ничего из последнего не отменяя и не разрушая, а, напротив, сохраняя и соблюдая все, что хотя у разных народов и различно, но направляется к одной и той же цели земного мира, если только не препятствует религии, которая учит почитанию единого, высочайшего и истинного Бога. Пользуется таким образом и небесный град в этом земном странствовании своим миром земных и в предметах, относящихся к смертной человеческой природе, насколько это совместимо с благочестием и религией, сохраняет и поддерживает единство образа человеческих мыслей и желаний и направляет этот земной мир к миру небесному. Последний же мир такого свойства, что единственно должен считаться и называться миром разумной твари. Это самое упорядоченное и самое единодушное общение в наслаждении Богом и взаимно в Боге. Когда этот мир наступит, будет жизнь не смертная, а непосредственная и, несомненно, живая, и тело не душевное, которое пока тленно отягощает душу, а духовное, без ощущения неудовлетворенности в чем-либо, во всех отношениях подчиненное воле. Пока странствует, он имеет этот мир в вере, и по этой вере живет праведно, когда направляет к достижению оного мира все доброе, что совершает для Бога и ближнего, так как жизнь града во всяком случае есть жизнь общественная. Глава 18. Как велико различие между нерешительностью новой академии и твердостью веры христианской. А что касается той особенности в воззрениях, которую Варон заимствовал у новых академиков, считающих все недостоверным, то град Божий решительно отклоняет от себя такое сомнение, как безумие. Ибо имеет о доступных пониманию и разуму предметах познание, хотя и малое, по причине отягощающего душу тленного тела, ибо, как говорит апостол, мы отчасти знаем. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 9. Но достовернейшее, и чувством, которыми пользуется душа через посредство тела, при очевидности какой-либо вещи верят, так как более жалким образом обманывается тот, кто полагает, что им никогда не следует верить. Верит он и священным писаниям, древним и новым, которые мы называем каноническими. Ими воспиталась сама вера, от которой праведник жив, Аввакум, глава 2, стих 4, которую не колеблясь ходим, пока устранены от Господа. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 6. Сохраняя ее и убежденные в ее истинности, мы относительно каких-либо таких вещей, которых не можем уловить ни чувством, ни разумом, которых не уясняет нам каноническое писание, или сведения о которых дошли до нас

0: нет таких свидетелей, не верить которым было бы нелепостью, сомневаемся, не подвергаясь справедливому порицанию.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Перед лицом невозможного. И, не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении. Римлянам 4 глава 19 стих. Один стих, и какая вера! Бог пообещал Аврааму, что он будет иметь сына, от которого произойдут многие нации. Авраам не ужаснулся от такого обещания, несмотря на то, что он был далеко не в возрасте, способном производить детей. Услышав слово от Господа, Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело и утроба Саррина в омертвении. Для разума такое обещание неисполнимо. Но Авраама это не остановило. Павел пишет, что патриарх не помышлял, как Бог сохранит свое обещание. Он не рассуждал с Богом. Но, Господь, я же не имею семя для того, чтобы зачать, и Саррина утроба мертва, чтобы принять. Моя жена не в возрасте родить. Так как же ты совершишь это, Господь? Но вместо вопросов Авраам не помышлял. Факт в том, что когда Бог работает над тем, чтобы произвести веру, испытанную и лучше золота, Он сначала даст прочувствовать омертвение в наших человеческих ресурсах. Он закроет все двери человеческих возможностей и умозаключений для освобождения. Вера, которой можно угодить Богу, рождается в месте омертвения. Я говорю о месте, где конец всех человеческих возможностей. Это место, где планы и надежды, составленные человеком, сначала процветают, а потом умирают, приносят временное облегчение, но скоро терпят крах, добавляя чувство беспомощности. Кажется, что больше не остается выбора. Были ли вы на таком месте, когда вы не можете позвонить кому-либо за советом? А небо кажется как железо, когда вы молитесь, все ваши просьбы падают на землю. Я заявляю вам, это работа Бога. Его Дух трудится, чтобы остановить вас рассуждать о невозможности, остановить искать человеческий путь, искать свой собственный план к избавлению из данной ситуации. Дух Святой убеждает вас, не ищи помощи у человека. Остановитесь, прекратите смотреть на вашу ситуацию как на безнадежную. Все это вредит вашей вере. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечения за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 75. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог. У Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей. Он страшен для

0: Однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, так альми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнося все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, который заповедал нам Бог». Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира». Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Книга пророка Аввакума. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и притчи вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякую крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святой мой? Мы не умрем, ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на

злодеяния и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскает удою, захватывает все свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Глава вторая. На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами». Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. «Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им, горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы, пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою». Ибо злодейство твое, наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом Его. Глава третья. Молитва Аввакума пророка для пения. Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славу его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реке воспылал Господь гнев Твой? Разве на реке негодование Твое? Или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды. Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои.
Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. В гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня».

Радіо Пілігрім.

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Слушаю. Так точно? Как сегодня? Сегодня? Господи, но ведь никто не ждет. Да, понимаю, они всегда должны быть готовы к этому. Так. Во дела.
1: Давид, слушай внимательно. Немедленно начинаем подготовку к атаке.
0: Сегодня. Не до шуток, сегодня.
2: Всемогущий царствует, он выше небес велик.
3: Гавриил, друг мой.
2: Силой.
3: На твоем месте я бы уже полировал трубу и готовился к атаке.
2: О чем ты? Я всегда готов, как только Господь скажет.
3: Сегодня, мой друг.
2: Мой полк трубачей всегда в полной готовности.
4: Как сегодня?
2: Сегодня? Не может быть! Я же не готов! Нужно репетировать!
5: С ним, ребята, к чему он не готов-то?
6: К судному дню.
5: В самом деле, вот дает. Я думал, к этому дню все уже давно готовы. Только чего так кричать-то? Наступит он еще не скоро?
6: Не знаю, Авраам, не знаю.
5: Да брось ты. Ты же знаешь, еще не исполнились все пророчества.
0: Ну, это как посмотреть, Авраам.
5: Ну как? Должна же еще быть война между...
0: Я только что получил приказ. Сегодня.
5: Как сегодня? Я же еще не собрал весь Израиль. Я побежал. Нужно срочно найти Моисея и Аарона.
4: Эй, Миш, а что это с Авраамом? Сегодня что, второе пришествие, что ли?
6: Возможно, Петр. Все возможно.
4: Да что вы все как с ума-то посходили? Гавриил, 100 лет трубу в руки не брал.
6: Петр.
4: Я понимаю, конечно, сегодня. Что мы все должны быть готовыми, но...
6: Петр, сегодня.
7: Что? Сегодня? Как сегодня? Не может быть! Почему нас не предупредили?
6: Как-то не предупреждали. Предупреждали же много раз.
7: Все, я побежал. Нужно ворот успеть отполировать. Да и одежду надо будет сменить. И книгу жизни достать. Андрей, помог!
8: Как думаешь, Михаил, хватит ли здесь места для всех этих людей?
0: Их будет меньше, чем мы ожидаем. Похоже, кроме нас, будут еще много удивленных.
9: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
10: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим». Произнесу вслух имя.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, если Церковь Христова невеста, почему он не позаботится о том, чтобы в каждой общине были хорошие пастыри?
1: Церковь действительно Христова невеста, об этом говорит Священное Писание, и это является главной целью существования Вселенной. Бог создал Вселенную для того, чтобы в конце концов Церковь появилась, и она была частью вот этого Божьего мира вечности. И вместе с тем мы видим, что Иисус заботится о Церкви. Он заботится, конечно, с самых разных сторон. Мы видим, что одной из главных точек его заботы было то, что он посылает Духа Святого, который живет и действует в сердцах верующих людей. Вместе с тем мы видим, что забота Иисуса Христа выразилась в том, что сказано в 4 главе послания к Ефесянам. И он поставил одних апостолами, других евангелистами, других пророками, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть Христос об этом позаботился. Он создал структуру, он призывает людей и отдает определенным людям определенные дарования. Вместе с тем он послал Духа Святого, который действует в сердцах людей. Но в то же самое время мы встречаем предупреждение самого Иисуса Христа и предупреждение апостолов. Как, например, апостол Павел, перед тем, как он оставил служителей церкви в Ефесе, он говорит им такие слова. 20 глава, точнее, Деяния апостолов, с 28 стиха здесь сказано следующее. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, чтобы пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, помня, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его». Это место говорит о том, что церковь функционирует в реальных условиях пораженного грехами или грехом мира. А это значит, что на разных этапах разные люди, кто-то в большей степени побеждает грех и возрастает в познании Христа, кто-то в меньшей степени. Когда мы говорим о пасторах, которые хорошие, то само понятие «хорошие пасторы» тоже относительное. У каждого пастыря, если он человек верующий, если он искренне хочет служить Богу, у него есть какие-то сферы его жизни, которые можно назвать хорошими, то есть он преуспел в них. Он в действительности отображает Иисуса Христа и в действительности приобрел его навык пасторского попечения о душе. И в то же самое время у этого же человека есть какие-то сферы, в которых ему еще нужно расти, в которых у него еще не все получается, в которых то, что он делает, возможно, приносит какие-то проблемы или создает какие-то трудности дополнительные. Поэтому мы не можем точно сказать, что вот этот пастырь абсолютно хороший, а этот не очень хороший или очень нехороший. То есть каждый пастырь находится в процессе своего развития, и Дух Святой работает с ним прежде всего, и тренирует его, и взращивает его. И в этом и проявляется Божья забота. Бог, Иисус заботится о всех людях, и прежде всего, конечно же, о пастырях, помогая им, взращивая их. И в этом отношении нам, остальным людям, нам нужно молиться об этом, заботиться о том, чтобы Бог выслал делателей на ниву свою. Об этом сам Христос говорил, о том, что церковь, она становится соучастницей этого процесса, взаимодействие с Богом, чтобы Бог мог взращивать людей, которые способны были бы пасти его пасту, его народ. То есть, когда мы говорим о том, что Христос заботится, мы видим, что это абсолютно так. Он в действительности заботится об этом. И нам нужно просто быть достаточно чуткими и терпеливыми к тому, что Он делает. И когда мы будем таковыми, мы увидим, как все больше и больше пастырей будут проявлять характер Иисуса Христа в той сфере, в той точке, которую Бог доверил в их ответственность.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КОАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратуры 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечение за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос», стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэл Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: слушаете радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 сентября. Исповедуйте Слово. Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Псалом 118, 172 стих. Божье Слово — это величайшее сокровище. Оно содержит мудрость, наставление, истину, то есть все то, что может наполнить смыслом нашу жизнь, сделать ее эффективной и успешной. Мы должны включать отрывки из Слова в свои молитвы, исповедуя их в любых жизненных обстоятельствах. Слово «исповедовать» означает произносить то же самое. То есть, когда мы исповедуем Слово, мы говорим то же самое, что написано в нем. Мы соглашаемся с тем, что в нем говорится. Если вы действительно стремитесь к глубоким отношениям с Богом, вы должны быть в согласии с Ним, а в этом вам поможет исповедание Его Слова. Постоянное исповедание совершенствует знание Слова и укрепляет веру в Бога, помогает точнее выражать свои мысли в молитвах и делает их более эффективными. Для того, чтобы исповедовать Слово, нам нужно знать его. Мы можем соглашаться с Богом лишь тогда, когда знаем, что Он совершил и что Он сказал. Я часто встречаю людей, которые просят Бога дать им то, что у них уже есть, или сделать их такими, какими они уже являются. В таких случаях мне хочется сказать: «Зачем вы молитесь об этом? Ведь Бог уже сделал то, о чем вы его просили». Нет необходимости просить Бога благословить нас, потому что Он уже это сделал. Лучше сказать: «Боже, благодарю Тебя за то, что я благословлен, согласно Твоему Слову». Бессмысленно молиться и просить у Бога то, что Он уже дал нам. Когда мы молимся по Слову или напоминаем Богу какие-то отрывки из Него, мы демонстрируем уважение к Его Слову и напоминаем самим себе о том, что в нем сказано. Каждый раз, когда мы произносим Божье Слово, мы высвобождаем духовную силу, способную изменить многое. Божье Слово на сегодня. Божье Слово, исходящее из ваших уст, это один из наиболее мощных источников силы на небесах и на земле. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Это радио Пилигрим, и мы продолжаем.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не дашь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: «Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты – Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцой народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содроглась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона».
3: Глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будь держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я вас дам», говорит Господь, и еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души.
1: Слушаете план победы.
2: Книга пророка Иеремии, глава 1. Слова Иеремии, сына Хилкиина и священника в Анафофе, в земле Вениаминовой, которому было слово Господне в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его, и также в дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. «И было ко мне слово Господне». «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О, Господи, Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: «Вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». И было слово Господне ко мне: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И было слово Господне ко мне в другой раз: «Что видишь ты?» Я сказал: «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера». И сказал мне Господь: «От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот, я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских, и произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. А ты, припаяв чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом, и железным столбом, и медную стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его, и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Глава 2. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима, Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигло их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня, и пошли за суетой, и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил, и где не обитал человек? И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему». Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь ему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычею? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею, города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам. А между тем, на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал». Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себе щелоку. Нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернял себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающий воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяцы они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждою. Но ты сказал, не надейся, нет, ибо люблю чужих, и буду ходить во след их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев, а не цари их. Князья их, и священники их, и пророки их говорят дереву, ты мой отец, и камню, ты родил меня, ибо они обратили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить, встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего, ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешали против меня, говорит Господь. Вот что поражал я детей ваших. Они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. О, род! Внемлите вы слову Господню. Был ли я пустыню для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня? Нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе. И несмотря на все это, говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот, Я буду судиться с тобою за то, что ты говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты как же будешь посрамлена в Египтом, как была посрамлена Сирию? И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха.

так мало времени дано на то нам, чтоб познать жизнь, понять откуда, куда идем, отличить правду от лжи.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Худые сообщества развращают добрые нравы. Эти слова из Священного Писания, а оно довольно конкретно говорит о том, что иных сообществ нужно сторониться. Первая глава «Песня» из книги Псалмов начинается с выбора компании, в которой должен находиться человек, поклоняющийся Богу. Сложно быть поклонником среди богохульников, так же, как и филологу среди матершинников. Там, где само нечестие и есть язык

0: общения разговаривать очень сложно. И тем не менее, добрые нравы или евангельская проповедь могут и должны менять худые сообщества. Но лучше всего это происходит, когда проповедь звучит со страниц Священного Писания. В самом деле, Библия всегда была очень популярна, например, в местах не столь отдаленных. Этот факт наводит на одну ценную мысль. Если письмо, всеми читаемое, христиане, написано не исчезающими в зависимости от обстоятельств чернилами, а духом живого Бога, то оно изменит нравы худого сообщества. Нельзя стереть написанного чернилами, тем более Духом Святым. Именно поэтому сатана так боится Библии. Стать ходячим Новым Заветом призывает каждого из нас Спаситель, говоря: «Идите и научите». Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, может ли групповая молитва о нужде склонить Бога сделать то, что не может молитва индивидуальная?
1: Я думаю, что этот вопрос не совсем точно поставлен. Когда мы говорим о молитве, мы не говорим о том, что мы склоняем Бога к чему-то. Молитва – это взаимодействие с Богом. Молитва – это взаимодействие человеческой души с Божьим глобальным планом, планом искупления и планом его взаимодействия с конкретными людьми в конкретных ситуациях. Мы видим, что Священное Писание уделяет достаточно важное значение молитве, в которую включаются многие люди. Мы видим это и в Ветхом Завете, молитва, в которой все общество Израиля призывалось к тому, чтобы они все молились о своем состоянии, например. Мы видим это в Новом Завете. Апостол Павел пишет послание к Ефесянам в 6 главе, 18 стих. Он говорит: «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время Духа и старайтесь об этом самым со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, чтобы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах». То есть апостол в данном случае, он призывает людей молиться о всех святых, то есть молиться друг о друге, молиться о церкви. И в данном случае он конкретно призывает как бы армию волонтеров, молитвенников, которые бы молились о нем, о успехе его служения. Почему это необходимо? Это необходимо для того, чтобы мы могли видеть отражение или действие Божьего Духа в большом количестве людей. То есть, когда большое количество людей включается в процесс того, что делает Бог, они играют определенную роль, определенную значимость в общем театре Божьих действий, того, что происходит. В данном случае апостол проповедует. И когда мы говорим о проповеди Евангелия, это вторжение во вражескую территорию. Это преодоление определенного сопротивления дьявола, сопротивление людей, которые противятся Евангелию. Это определенное просвещение светом Евангелия людей, которые находятся во тьме. И когда в этом процессе участвуют больше людей, они, мы видим, что Бог хочет этого, они имеют больше веса, они имеют больше взаимодействия с Божьей силой для того, чтобы достигать Божьих целей, является Божьей целью. Когда мы говорим вообще о соотношении молитвы и Божьей воли, Божьего суверенного плана, то у Бога точно исполняется то, что Он замыслил. Но Бог хочет, чтобы в процессе этого исполнения были задействованы люди, которые видят эту цель, понимают ее, присоединяются к нему вместе. И вот чем больше людей задействовано, тем в большей степени достигается Божье намерение, его сотрудничество с его людьми, которые живут здесь на земле. Мы видим это очень ясно в Иисусе Христе, когда он находится в Гефсиманском саду. Он обращается к своим ученикам, и он просит их, он говорит: «Я хотел бы, чтобы вы могли были вы бодрствовать вместе со мною». Он находится в состоянии великого борения, решается судьба его земной миссии, и в огромном смысле решается судьба всего мира. И он хочет, чтобы в этой точке был не он один, а была еще группа людей, которые понимают важность этого, и которые стоят вместе с ним, и которые молятся вместе с ним. Поэтому он приходит к ученикам снова и снова и говорит: «Почему вы спите? Не могли бы вы ли бодрствовать со мной?» То есть мы должны смотреть на вот эту групповую молитву именно как на возможность соучастия большого количества людей в общем Божьем плане того, что Бог делает в духовном плане достижения Его божественных целей здесь на земле. По этой причине Писание и побуждает снова и снова разных людей присоединяться к молитвенному взаимодействию с Божьими людьми и, конечно же, взаимодействию с Божьим планом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

либо кой. Но яркий свет в мое окно утренней звездой озарил дом мой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Человек, который отвергает веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Есть вещи, которые мы не только умом достигаем, но и сердцем. Приезжая на святые места, в монастыри, в частности, многие чувствуют облегчение. Они чувствуют, что депрессия и усталость уходят. Но если человек остается сам с собой без Бога, то снова приходят все эти болезни современного общества, и уныние, и депрессия, и усталость от всего, сказал Лукьянов. Представитель РПЦ добавил, что если человек чувствует связь с Богом как источником вечной любви, силы и благости, он уже не захочет отдаляться от веры, наоборот, будет стремиться быть ближе к Всевышнему и, соответственно, святым местам. Судья Бутырского суда Москвы Ольга Судина признала виновным председателя РС ЕХБ, пастора Московской церкви ЕХБ Голгофа Петра Мицкевича по статье 20.33 КоАП РФ. В церкви Голгофа был обнаружен один экземпляр синодального перевода Библии, изданный американской организацией «Миссия Евразия», которая признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратуры 30 апреля 2026 года. Защита указывала на, сдержанно выражаясь, избыточность после привлечения к ответственности организации, привлечения за то же правонарушение к ответственности ее руководителя. Но в итоге суд привлек пастора Петра Мицкевича к административной ответственности, назначив ему минимальный штраф для должностного лица по этой статье 20 тысяч рублей. Египетско-американский пастор и культурный антрополог Майкл Юсеф предупредил, что западная цивилизация сталкивается с угрозой со стороны союза между левыми активистами и исламистами. По его словам, представители этих двух движений придерживаются разных взглядов по многим вопросам, однако в некоторых случаях объединяются ради общей цели. Юсеф изложил свои взгляды в новой книге «Нечестивый союз, как прогрессизм привел к исламистскому вторжению». По словам автора, современные левые активисты объединяются вокруг того, что он называет «омникаос» – стремлением поддерживать широкий круг прогрессивных социальных и политических требований. В результате между группами, которые первоначально не имеют много общего, возникает сотрудничество. Юсеф называет происходящее браком по расчету между двумя идеологиями. По его словам, их объединяет стремление разрушить иудеохристианскую цивилизацию. Молодые люди во многих странах мира неохотно обсуждают с пасторами и другими религиозными лидерами вопросы своей личности, а многие из них не чувствуют себя частью религиозных общин. Об этом говорится в новом международном исследовании христианской молодежной организации Young Life. Исследователи хотели понять, что важно современным подросткам и молодым людям, какие у них отношения с окружающими и самими собой, что они думают о вере и кому доверяют. Участников спросили, где они больше всего чувствуют себя своими и где ощущают принадлежность. Можно было выбрать до двух вариантов. На первом месте оказалась семья, ее назвали 69% опрошенных. Еще 61% указали друзей. Значительно реже молодые люди называли школу и интернет по 13%. Только 7% назвали местом, где они чувствуют себя своими, религиозную общину. Столько же ответили, что нигде не чувствуют принадлежности. Еще 6% назвали работу и только 2% – свой район. Христианские музыканты Тоби Мак и Тревор Макнивен выпустили новую песню «Walk Through Fire» – «Пройти сквозь огонь», созданную специально для библейского фильма «Даниил и огненная печь». Песня вышла 4 сентября и прозвучит во время финальных титров фильма. Создатели фильма, братья Мэтью и Даниэль Куманы, поставили перед музыкантами большую задачу – создать гимн, который могли бы петь церкви, молодежные группы и христиане на протяжении многих лет. По словам авторов фильма, песня должна помочь слушателям открыто говорить о своей вере и оставаться верными Богу. Содержание песни напрямую связано с историей фильма. «Даниил и огненная печь» рассказывает о Данииле и его друзьях в Вавилоне. Сидрах, Месах и Авденаго отказались выполнить приказ царя и поклониться идолу. Они предпочли оказаться в раскаленной печи, чем отречься от Бога. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

Христианские притчи. То меньше желает, тому больше дается. Было три брата. Ничего больше не имели они на белом свете, кроме одного грушевого дерева, и стерегли то дерево по очереди. Один оставался подле груши, а двое других уходили на паденщину. Однажды Бог послал ангела посмотреть, как живут братья, и если плохо, то наделить их лучшим пропитанием. Ангел Божий сошел на землю, обратился в нищего и, подойдя к тому, который оберегал дерево, попросил у него одну грушу. Этот сорвал из своей доли, подал ему и говорит: «Вот тебе из моей доли, и из братниных не могу тебе дать». Ангел поблагодарил его и удалился. На следующий день остался другой брат стеречь дерево. Опять пришел ангел и попросил одну грушу. И этот сорвал ему из своей доли, подал и говорит: «Вот тебе из моей доли, и из братниных не могу тебе дать». Ангел поблагодарил и ушел. Когда настал черед третьему брату оберегать дерево, опять подошел ангел и попросил уделить ему одну грушу. И третий брат сорвал из своей доли, подал ему и говорит: «Вот тебе из моей доли, из братниных не могу тебе дать». Когда настал четвертый день, ангел сделался монахом, пришел рано поутру и застал всех троих братьев подле избы. «Идите за мною», — сказал им ангел, — «я наделю вас лучшим пропитанием». Они пошли за ним, не говоря ни слова. Приходят к большому бурливому потоку. «Чего б ты желал?» — спросил ангел старшего брата. Он в ответ: «Чтобы из этой воды сделалось вино и досталось бы мне». Ангел перекрестил посохом ручей, и вместо воды потекло вино. Тут приготовляют бочки, тут вино наливают. «Вот тебе по твоему желанию», — сказал ангел старшему брату и оставил его на том месте, а с двумя другими пошел дальше. Вышли они на поляну. Всю поляну голуби прикрыли. Тогда спросил ангел среднего брата: «Чего ты желаешь?» «Чтобы все это были овцы и принадлежали бы мне». Ангел Божий перекрестил поле своим посохом, и на место голубей явились овцы. Откуда взялись овчарни? Одни бабы доят, другие молоко разливают, третьи снимают сливки, иные сыр делают, иные масло топят. «Вот тебе по твоему желанию», — сказал ангел. Взял с собой младшего брата, пошел с ним по полю и спросил: «А тебе чего бы хотелось?» «Мне ничего другого не надо, только бы дал мне Господь жену от праведной христианской крови», — тогда сказал ангел. «О, это нелегко достать. На всем свете только и есть три такие: две замужем, а одна девица, и зато двое сватаются». Идучи долго, пришли они в один город, в котором был царь, а у него дочь от праведной христианской крови. Как пришли в город, сейчас к царю, просить у него невесту, а там уж сватают за нее два царя. Стали они свататься. Когда увидел их, царь сказал своим приближенным: «Как же теперь быть? Эти цари, а эти словно нищие перед ними». «А знаете ли что?» — сказал ангел. «Сделаем-ка так. Пускай невеста возьмет три лозы и посадит их в саду, назначив каждому из женихов, какую хочет. На чьей лозе будут поутру грозди, с того пускай и выйдет замуж». Все на то согласились. Царевна посадила в саду три лозы и каждому назначила свою. Глянули поутру, а на лозе бедняка грозди. Тогда царь, нечего делать, отдал дочь свою младшему брату и обвенчали их в церкви. После венца отвел их ангел в лес и оставил там. Здесь жили они целый год. А когда исполнился год, сказал Господь ангелу опять: «Пойди, посмотри, как живут те сироты. Если в нужде, надели их больше». Ангел спустился на землю, обратился опять в нищего, пришел к тому брату, у которого поток лился вином, и попросил у него чашу вина, но тот отказал ему, говоря: «Если всякому давать по чаше, так вина не достанет». Когда услышал этот ангел, тотчас перекрестил посохом и полился поток, как прежде, водою. «Нет же тебе ничего», — сказал он старшему брату. «Ступай,
под свою грушу, стереги ее. Затем удалился оттуда ангел, пришел к другому брату, у которого все поле овцы прикрыли, и попросил у него кусок сыра, но тот отказал ему, говоря, «Если всякому давать по куску, так и сыра не достанет». Когда услышал это ангел, тотчас перекрестил посохом поле, и на место овец вспорхнули голуби. «Нет же тебе ничего», — сказал он среднему брату. «Ступай под свою грушу, стереги ее». После этого пошел ангел к младшему брату посмотреть, как он живет. Приходит, а он с своей женой живут в лесу, бедно, в хижине. Ангел попросился к ним переночевать. Они охотно от всего сердца его приняли и стали упрашивать, не поставить им того в вину, что они могут угостить его так, как бы желали. «Мы люди бедные», — говорили они. «Ничего», — отвечал ангел, — «я доволен тем, что есть». «Что будешь делать?» Муки у них не было, чтобы замесить настоящий хлеб. Так они толкли древесную кору и из той приготовляли хлеб. Такой-то хлеб замесила теперь хозяйка для своего гостя и посадила в печь. Стали они разговаривать. После глядь, готовы ли, а перед ними настоящий хлеб. И такой славный, так поднялся высоко. Увидя то, муж с женой возблагодарили Бога. «Слава тебе, Господи, что можем угостить странника!» Подали хлеб гостю, принесли кувшин с водою и только стали пить, а в кувшине вино. В то время ангел перекрестил своим посохом хижину, и на том самом месте стал царский дворец, а в нем всего много. Ангел благословил их и оставил там, и прожили они счастливо весь свой век.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У неверующих людей тоже есть своя точка зрения на Иисуса Христа, свое собственное мнение. Сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести так и называется «Ошибочное мнение о Христе».
2: Бог может сделать для нас столько, сколько позволяет Ему наша вера. «По вере вашей да будет вам», — сказал Иисус Христос. А для того, чтобы поистине верить, то необходимо иметь правильное знание о личности Иисуса Христа. Следовательно, неправильное понятие о том, кем является Иисус Христос, лишает возможности проявить Его силу в нашей жизни. В Евангелии приводится много примеров людей, имевших свои суждения о Христе, и дальше говорится о том, какими были последствия таких ограниченных мнений о Нем. Мы видим в каждом из этих случаев, к какому тупику приводило этих людей, видевших, например, только одну сторону его многогранной и необъятной личности. Трагедия их была в том, что они делали вывод о том, кем является Иисус Христос, на основании какого-то одного аспекта его личности. А это и было причиной, почему, например, они его распяли. Он не оправдал того, что они думали и чего ожидали от Него. Эти люди искали земное, временное, а Его целью было восстановить их взаимоотношения с Богом. Как Он Сам сказал, что «ищите прежде Царство Божие и правды Его, а остальное все приложится вам». Как мы сказали, в Евангелии есть много таких примеров. Однако ограничимся четырьмя из них, которые мы находим в 6 главе Евангелия от Марка. Давайте кратко остановимся на них. После недолгого отсутствия Христос возвращается в родной город Назарет, в котором Он вырос, жил и работал в столярной мастерской большую часть своей земной жизни. И идет по своему обыкновению в синагогу, и там первый раз Он начинает учить. Народ был потрясен, услышав его, дивясь его силой и авторитетом в разъяснении Писания. Никогда подобного они не слышали, и притом от одного из их же среды. «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему?» – говорили они. «Не плотник ли он, сын Марии, брат Якова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» Да, эти вопросы задавали люди, которые знали его как одного из своих. И вот, услышав его, они смутились. Кто же он? И, как ни странно, в своем смущении они выразили все же чудную истину, а именно, что он был одним из них – человеком, трудящимся, плотником, рядовым из рядовых. В этом жители Назарета были совершенно правы. Действительно, он был человеком. Но и в то же время они ошиблись, что ограничили свое понятие о Христе тем, что видели в нем только человека. На этом кончилась их оценка Христа, и сказано, что они соблазнялись о нем, и Христос не мог совершить там ни одного чуда. Следующее мнение о Христе высказал царь Ирод. От такого подлого, погрязшего в грехах человека – каким был Ирод, что можно было ожидать? И в то же время он бы сказал то, что назаритяне не обнаружили во Христе, а именно нечто сверхъестественное, то есть божественное. В его словах слышна чудная истина об Иисусе Христе. Что же сказал Ирод? Услышав о деянии Христа, Ирод делает вывод, что он был пророком, который воскрес из мертвых. Следующий пример связан с чудом насыщения 5000-ной толпы. Народ, видя такое потрясающее чудо, хотел силой взять его и поставить его царем. «Вот наш царь, которого мы ожидали, он обеспечит нас хлебом насущным». Да, они хотели сделать его царем, но на основании его способности удовлетворять их физические нужды, а духовные, которые он хотел в первую очередь удовлетворить, их не интересовали, и он удаляется от них. Теперь обратите внимание на четвертый случай. Оставив эту толпу, которая хотела сделать его своим царем, Христос пошел на гору помолиться, а ученикам велел отправиться на другую сторону озера. Была уже ночь, когда они были на середине озера, и поднялась сильная буря, так что даже эти опытные моряки опасались за свою жизнь, думая, что вот уже конец. И вдруг они видят, как по бурным волнам идет к ним призрак. Не узнали они в этом призраке, что это был Иисус? И сказано, что они от страха вскричали. Они не узнали Иисуса, а ведь Он обещал, что Он придет к ним, что Он и сделал. Но не так, как они ожидали. И как ни странно, но в этом их выводе была доля истины. Они непредвиденно оказались в присутствии чего-то таинственного, загадочного, с иного мира, непонятного человеческому разуму. Человек своим знанием и умом не может сделать правильный вывод о том, кем является Иисус Христос. Хотя все эти случаи говорят, что эти люди выразили какую-то частичную истину о Христе, однако они были ограничены, потому что основаны на человеческих суждениях. А такие неполноценные мнения о Христе пользы людям не приносят. Дорогой друг, возможно, и для тебя Христос является необъяснимой, тайной, загадочной личностью. Ты не можешь вместить Его в твоем разуме, и когда Он приходит к тебе на бурных волнах житейского моря, то сердце твое исполняется страхом и недоумением. «Что теперь будет?» – думаешь ты. «Обязательно Он меня накажет». «Что делать?» «Друг мой, воззови к Нему, и ты услышишь слова, которые Он сказал ученикам. Это Я, не бойтесь». Поэтому, если ты искренне желаешь познать Христа, принять Его как своего Спасителя, Царя, как своего Бога и друга, то обратись к Нему, как ребенок обращается к своему Отцу, и Дух Святой откроет тебе, кем является Иисус Христос. Да, те, которые сказали, что Он плотник, были правы в том, что Он действительно был человеком. Он должен был быть таковым, чтобы нас искупить. Но в то же время он был и Богом. В конечном итоге, остановившись на своем, они отреклись от него. Дальше те, которые видели в нем лишь земного царя, позже кричали: «Распни его!», потому что они искали только временные выгоды, а сделать Христа царем, властелином в своей жизни они не хотели. Ирод, который во Христе слышал голос Божий и в одно время с удовольствием слушал его, но не покаялся, в конечном итоге предал Иисуса на распятие. Так где же мы найдем правильное знание о Христе? Мы найдем его не в религии, не в ритуалах церковных и обрядах, не у святых угодников, но в Слове Божьем, в Библии, который является достоверным источником истины. А Дух Святой может только через Слово открыть нам истину о Христе. Дорогой друг, в первую очередь приди в молитве покаяния к Богу. Принеси Ему все свои проблемы и воззови к Нему. Прими верой дар прощения своих грехов, ибо ничто, кроме крови Иисуса Христа, не очистит нас от всех наших грехов. Тогда Он будет действительно царем в твоей жизни и, разрешив твою духовную проблему, разрешит и все остальные твои нужды. Пусть сам Господь поможет тебе в этом. Все это Он хочет сделать для тебя сейчас, там, где ты сейчас находишься. Только верой открой свое сердце Ему.
1: Хочется надеяться, что и сегодня найдутся души, поверившие в Иисуса Христа. Да благословит Господь таковых. А мы прощаемся с вами. Будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Будьте благословенны.
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».